Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли у...

смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир наступит ясно.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казака!

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции бесплатно прошли реабилитацию, откуда в Севастополь отправился поезд по самому длинному маршруту и какими цветами украсили набережную Ялты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 8 тысяч участников специальной военной операции бесплатно прошли лечение и реабилитацию в специализированных центрах Социального фонда России с начала этого года. Ветеранам предоставляется полный комплекс санаторно-курорт и медицинских услуг по показаниям здоровья. Стоит отметить, что с текущего года бойцы из первой группы инвалидности или имеющие показания для сопровождения могут приезжать на лечение вместе со своими близкими. В этом случае сопровождающему фонд также полностью оплачивает дорогу, проживание и питание в реабилитационном центре. Свою работу возобновил самый длинный железнодорожный маршрут. Из Мурманска в Севастополь отправился первый в этом году состав, которому предстоит преодолеть более 4600 километров. Линия связывает 11 региональных центров и проходит через 15 субъектов страны. Состав будет курсировать раз в неделю. Сегодня в Архангельске к нему прицепят дополнительные беспересадочные вагоны. На конечной станции в Крыму поезд будет прибывать по понедельникам. Новые цветочные композиции украсили набережную Ялты в рамках очередного этапа городского озеленения. В сквере имени Калинина специалисты высадили почти 2000 саженцев огненной сальвии, который будет цвести до первых заморозков. Главным украшением набережной в этом сезоне станет коллекция редких кустовых роз на декоративной арке. Среди них знаменитая алая роза Ла Севильяна и пионевидная роза Джеймс Галвей. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами. В некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют 23 градуса. В Ялте термометры покажут плюс 22. 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Синоптики обещают слабый дождь. Привет отправляем в село Ишунь Красноперекопского района. Днем у вас ожидается до 23 градусов. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Доброе пятничное утро. Встречаем на Кубани вместе с нами на волнах радио Казак ФМ в студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Доброе пятничное утро. Наконец-то конец рабочей недели. Я, Александра Вольская, приветствую всех радиослушателей. И, конечно же, друзья мои, я рада быть в команде Казак ФМ, видеть улыбку Андрея Зитера. Друзья мои, и вообще в программе «Алло, село». И, конечно же, рада, что это утро. И вообще все утро будем проводить с вами вместе.
0: Ну, здорово, что ты с таким настроением сегодня выходишь в эфир. Я думаю, что и наши радиослушатели, кто сейчас вместе с нами просыпается, тоже улыбаются.
1: Конечно.
0: Друзья, каждый день праздник. Александра, что у нас по праздникам с тобой? Чем порадуем
1: наших слушателей? Давай, конечно же. Ну, ты знаешь, для меня, наверное, самый первый важный праздник, это, наверное, день винегрета. Знаешь, почему?
0: Ух ты! Почему, рассказывай?
1: Потому что я его безумно люблю. Люблю, и знаешь, когда приходишь в магазин, например, не знаешь, что взять, бери винегрет, не ошибешься.
0: И, кстати, хороший повод для того, чтобы приготовить винегрет и отправиться в гости к своим родственникам, а лучше сходить там, к братьям, к сестрам, потому что, друзья, ну сегодня хороший праздник, день братьев, и да. Хочется поговорить сегодня о нашей всей большой родне, о тех людях, с которыми нас связывают такие родственные узы.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: У кого близкие вот отношения у вас, да, с кем там дяди, тети, братья, сестры, мамы, дяди? Ну, Саш, как у тебя с этим делом?
1: Ну, слушай, у меня, конечно, я дружу. У меня не такое большое количество родственников, скажем так, раз, два, три посчитал, но все же, если, конечно, там заглянуть куда-то далеко, седьмое колено, как говорится, то я уверена, что они найдутся. Но у нас такой маленький кружок, но удаленький.
0: Ну, общайтесь, перезванивайте, созванивайтесь.
1: Обязательно.
0: Да? Ну, это здорово. Друзья, вот сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, послушаем, конечно, и рекламу, а у вас будет хорошая возможность написать своим дорогим, любимым родственникам, ну, какое-то сообщение, и можете отправить открытку с добрым утром.
1: Напомнить о себе.
0: Да, и напомнить о себе, кстати. Ну что, отправляемся.

0: Санта знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
6: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
7: Marketplace запчастей. Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
8: Думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. 25-й срок, 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Завод «Симферополь Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жатв как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.

0: Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Мона Лизы, не посещая Лувр? Ну, тогда спросите у жены, куда она дела вашу зарплату.
1: Ну, чтобы продолжать любоваться улыбкой Мона Лизы, лучше тогда не спрашивать вообще у жены ничего, и тогда вы увидите не только улыбку Лизы, как говорится, Моны, но еще и жену, улыбку жены.
0: Ну, наверное, лучше вы увидите улыбку жены. Не загадочную, а искреннюю.
1: Конечно.
0: Откровенно.
1: А если еще и цветочки подарить, так это вообще...
0: Конечно. А лучше всего сварите кофе, а может быть, заварить чай.
1: Да,
0: и
1: это...
0: прям вот на разносе с вкусным завтраком где-то украсть букет, все преподнести ей в спальню, тем самым поднять ей настроение.
1: Конечно.
0: Друзья, в студии утреннего эфира Александра Вольская, Андрей Зитер, и мы сегодня порассуждаем...
1: Да, доброе утро.
0: Да, мы сегодня порассуждаем, с какими родственниками у нас близкие связи, с кем мы больше поддерживаем отношения, тети, дяди, бабушки, дедушки. Давайте.
1: Да, друзья, рассказывайте в комментариях, как часто вы общаетесь с тетями, с дядями, родными, там, двоюродными братьями или сестрами, вообще со всеми родственниками. Легко ли вы находите общий язык со стороны, например, супруга или супруги, да, родственников таких никуда мы не денем. Пишите, звоните нам в Макси, плюс 7-928-401-2020. И, конечно же, мы ваше сообщение все прочитаем.
0: Заговорили тему про родственные души, я сразу вспоминаю свое детство и юность, когда к нам в гости приезжали родственники. Дом наполнялся какой-то суетой, какими-то разговорами. Блюда какие-то готовили, какие-то винегреты резали, кстати, для любителей покушать. Кто только что к нам подключил, сегодня праздник, день винегрета.
1: Да, еще, кстати, праздник, день пудинга.
0: О, вся гастрономия наша с тобой любимая. Что, приходит нам первое сообщение на нашу тему, пишет нам Галина из Краснодара. Я общаюсь с родителями, бабушками, дедушками, двоюродными братьями и сестрами. Но не каждые выходные видимся, но 1-2 раза в месяц точно. Но и звонки почаще, чем раз в неделю. Есть еще куча теть, дядь, троюродных братьев и сестер, двоюродных бабушек, дедушек, дядь и теть. Повторение еще идет, сколько у вас всегда. Поздравляю их с днем рождения и с праздниками. Вот. Раз в год с 8 марта.
1: Слушай, ну а с одной стороны хорошо, когда много родственников, когда такая большая семья, да? Я, кстати, всегда немножечко так завидовала, когда много-то всех.
0: Подожди, а у тебя есть вообще братья, сестры?
1: Нет.
0: Ты одна в семье. А вообще, знаешь, я слышал такую тему, говорят, что когда ребенок один в семье, он эгоист.
1: Нет.
0: Но ты нет. Это ты вообще исключение на самом деле. Я не один. Об этом мы, конечно, все поговорим, расскажем. Друзья, ну что, давайте уже сообщениями к нам в Макс на номер 928-401-2020.
1: Да, поехали, да.

0: 7:48. Друзья мои, пятница. Я Александра Вольская, Андрей Зитер. Это утреннее, пятничное утро. Мы вместе с вами проводим. И мне кажется, что это отличный повод, знаете, так построить планы на выходные.
1: Ну, мы можем помочь это сделать. Подготовили с Александрой небольшой обзор тех мероприятий, которые пройдут у нас в ближайшие дни. Ну что, послушаем?
0: Да, кстати...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Ну, собственно говоря, куда пойти и что посмотреть, вот прям и сейчас. Давай, начнем.
0: Давай. Балет «Спящая красавица» 22 мая и 23 мая. Музыкальный театр «Премьера». «Спящая красавица» — это захватывающий балет, который переносит зрителей в мир волшебства и приключений. История о любви и преодолении трудностей оживет на сцене под звуком, конечно же, прекрасной музыки. Друзья, не пропустите возможность окунуться в атмосферу сказочного действия.
1: Я обожаю классику. Ну, все знаем прекрасно, что у меня еще есть и хореографическое образование. Одно
0: вот
1: из моих
0: как?
1: Образований, конечно. Я, ну, несмотря на то, что я как бы отношу себя к мужчинам, на самом деле, да, но балет люблю, балет люблю смотреть. Ты знаешь, я прихожу и всегда восхищаюсь артистами, потому что при всей вот этой грации исполнения...
0: А ты меня сейчас удивил, ты понимаешь?
1: Да? Чем? Я вроде тебе еще ничего не станцевал, ни одного па.
0: Обещай, что станцуешь.
1: Обещай, но я думаю, что может пригласить тебя на балет.
0: Пойдем, я, кстати, никогда не была на балете.
1: Помнишь, как в одной песне популярной поется? Есть билет на балет.
0: Да.
1: Ну что, друзья, «Спящая красавица», музыкальный театр, творческое объединение «Премьера» ждет нас 22 мая и 23 мая. Еще одно мероприятие, которое, ну, как человека творческого и любителя что-то рукодельничать и вот делать какие-то штучки руками, а я люблю это делать, на самом деле, с 22 по 24 мая в Краснодаре пройдет ежегодный весенний бал авторских кукол. И пройдет он в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительного искусства. Вот представь, на одной площадке соберутся, ну, более 150 авторов. Ну, я считаю, что с уникальными работами. Что можно увидеть на этой выставке? Что ждет посетителей? Во-первых, авторские куклы во всех возможных техниках. От классических, фарфоровых, текстильных до современных арт-объектов. Мишки Тедди, ну, все знаем, кто это такие, да? Коллекционные игрушки, и каждый, ну, с таким неповторимым же характером и историей.
0: Слушай, ну, мне кажется, на этой выставке будет интересно всем. Как говорится, и маленьким, и взросленьким, и стареньким всем будет интересно. Ты меня еще раз, наверное, удивишь сейчас. Скажи, ты там говоришь ручным трудом. И ты тоже мишек шьешь?
1: Делаю, да, много чего. Я потом расскажу тебе в перерыве. К музыке перейдем. Еще один момент, который заинтересовал нас с Александрой.
0: 24 мая муниципальный концертный зал. Весенний концерт с участием заслуженного артиста Краснодарского края Самвела Айрапетяна, скрипка и лауреата международных конкурсов Екатерины Рыбальской. Это фортепиано обещает стать настоящим, друзья мои, праздником классической музыки.
1: Ну что, придя на концерт, можно совершить такое музыкальное путешествие по стилям и эпохам от барокко до современности. И, кстати, сегодня Самвел Айрапетян вместе со своим братом
0: Певцом. Да, ждем
1: в гости. Да, Айрапетян Карена придут к нам в гости. Но это еще не все хорошие новости. У нас впереди рубрика приветов и поздравлений ленивого Оренчики. Ждем ваше сообщение на номер 928-401-20.

0: Рубрика «Ленивые варенички». Рубрика приветов и поздравлений. Ну что может быть лучшего? Поднять привет своим родным, близким, друзьям,
1: да,
0: пожелать
1: и, и напомнить утро. Вообще, что я здесь, я есть, да, всем своим родственникам. Доброе утро, пишет нам Мила, Севастополь на связи, передает нам ведущим большой привет. Вообще всем необъятной страны, всем, кто слушает Казак ФМ, как говорится, желает всем отличного настроения.
0: Николай пишет нам: ребят, спасибо вам за темп моего утра, но лучшее пробуждение было сегодня в 2 часа ночи, когда позвонил родной брат и сказал: ура, у меня родился сын. То есть, получается, у Николая родился племянник.
1: Да, вот еще одно, как говорится, да, звено в поколении.
0: Да, то есть, Николай, мы поздравляем вас с этим событием, что в вашу жизнь пришел новый член семьи. Я надеюсь, что именно с этим племянником у вас будет такая добрая связь и достаточно дружеская. Ну что, друзья, мы отправимся с вами дальше. У нас впереди новости от Юли Сороки, так что будем в курсе всех событий.
2: Алло, село!
3: Эх, братцы!
2: Казак-ФМ!
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции бесплатно прошли реабилитацию, откуда в Севастополь отправился поезд по самому длинному маршруту и какими цветами украсили набережную Ялты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 8 тысяч участников специальной военной операции бесплатно прошли лечение и реабилитацию в специализированных центрах Социального фонда России с начала этого года. Ветеранам предоставляется полный комплекс санаторно-курортных и медицинских услуг по показаниям здоровья. Стоит отметить, что с текущего года бойцы из первой группы инвалидности или имеющие показания для сопровождения могут приезжать на лечение вместе со своими близкими. В этом случае сопровождающему фонд также полностью оплачивает дорогу, проживание и питание в реабилитационном центре. Свою работу возобновил самый длинный железнодорожный маршрут. Из Мурманска в Севастополь отправился первый в этом году состав, которому предстоит преодолеть более 4600 километров. Линия связывает 11 региональных центров и проходит через 15 субъектов страны. Состав будет курсировать раз в неделю. Сегодня в Архангельске к нему прицепят дополнительные беспересадочные вагоны. На конечной станции в Крыму поезд будет прибывать по понедельникам. Новые цветочные композиции украсили набережную Ялты в рамках очередного этапа городского озеленения. В сквере имени Калинина специалисты высадили почти 2000 саженцев огненной сальвии, который будет цвести до первых заморозков. Главным украшением набережной в этом сезоне станет коллекция редких кустовых роз на декоративной арке. Среди них знаменитая алая роза Ла Севильяна и пиановидная роза Джеймс Галвей. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами. В некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют 23 градуса. В Ялте термометры покажут плюс 22. 24 ожидается в Алуште. В Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Синоптики обещают слабый дождь. Привет отправляем в село Ишунь Красноперекопского района. Днем у вас ожидается до 23 градусов. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Казак FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
2: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
0: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший опыт.

0: Теща, мать жены, свекровь, мать мужа. Что там, какие у нас еще регалии? Слушай, ты знаешь, я что слышу, что вот если перевести это с древнеславянского языка, что означает свекровь?
1: Что?
0: Свекровь – это человек, который становится родным.
1: Слушай, ну так оно и есть. Это же родной человечек, свекровь. Да и теща тоже, мне кажется.
0: Друзья, мы сегодня с Александрой тут рассуждались на тему, с кем из родственников у вас более близкие отношения. Кстати, напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Зачитаем сообщение обязательно. С кем вы дружите из родственников? Вот раз тему подняли про тещу, ну как бы мне-то ближе, как бы, да, это, про тещу.
1: Тещу,
0: да?
1: Ну, не, точно не мне.
0: Я быстро тебе расскажу про себя, тайну открою. У меня с тещей были очень хорошие отношения. Могли с ней разговаривать на кухне, сидеть до 2 часов ночи, поднимая абсолютно любые темы. И так как, ну, моя мама была далеко достаточно, да, в то время, ну, не было там звонков, телефонов или чего-то, советчик, главный друг мне была теща. А вот свекровь.
1: Жена как у тебя?
0: Жена очень ревниво относилась к этому, она всегда заходила и говорила, так, разбежались. Да, разошлись, что теща огорчала.
1: На одной лестничной клетке.
0: Нет. Расскажи про свекровь, у тебя как отношения с свекровью?
1: Ну, у меня со свекровью, ну, уже бывшей свекровью, скажем так, но все равно были потрясающие отношения, безумно ее люблю, до сих пор, как говорится, люблю, и мне повезло. Я всегда говорила, у меня классная свекровь, и я, девочки, всем, кто слушает, желаю вам того же, чтобы у вас были классные отношения,
0: вот смотрите,
1: с родственниками.
0: Свекрови комплиментов отвесила, а не рассказала, какие у вас отношения с ней были. Пусть это будет
1: хорошие, конечно.
0: Отлично. У меня у одних знакомых настолько, вот, ну, подруга там, да, со своей свекровью дружила, они были вот реально прям друзья. В магазины вместе, с каким-то в театры, в музей там, постоянно вместе. И вот друг, он прям ревновал, он говорит, так, девочки, почему я дома, а вы вместе ходите? Они даже его обсуждали вместе.
1: Но мне кажется, знаешь, вот выстроить отношения со свекровью и с тещей, это вот прям целое, знаешь, мне кажется, это прям учиться на этому. Не всегда это получается.
0: Ну вот, друзья, поделитесь нам, кто для вас теща друг родной, да, а для кого свекровь роднее, чем и не придумаешь. И напишите нам в Максе 928-401-2020, а мы обязательно зачитаем сообщение. Но если, друзья, не знаете, ради чего вставать утром, встаньте ради своей мечты и улыбайтесь. Обязательно все получится.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа, душа народа. Зурна – древний деревянный язычковый духовой инструмент, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. Праздничная флейта – так переводится название с персидского языка. Это деревянная трубочка длиной примерно 30 сантиметров с 8 отверстиями и небольшим раструбом. Она может быть очень простой, без особых украшений, но может быть и богато оформленной костью и металлом. Чаще всего музыканты, выступающие с зурной, составляют трио. Первый участник, известный как уста или мастер, играет основную мелодию, создавая главную тему произведения. Второй музыкант дополняет игру первого, аккомпанируя протяжными, плавными звуками. Это придает мелодии дополнительный глубокий оттенок. А третий участник на ударных создает определенный ритм. Получается завораживающая мелодия. Споры, кто и где впервые сыграл на зурне, ведутся очень давно. Самый древний инструмент из тех, которые нашли, был обнаружен на территории Азербайджана. Сделана зурна из рога оленя. Ее возраст примерно 3000 лет. Сегодня зурна – часть народной музыки – армянской, грузинской, азербайджанской, ассирийской, курдской. Она – достояние, гордость,

0: мы тут заинтересовались одной информацией и, конечно же, хотим поделиться с вами. А вот о чем Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, как говорится, представляет данные исследования о том, без чего наши россияне не представляют своего дня. Итак, свой привычный день россияне не представляют без работы. 31% опрошенных. Кто-то без родных и близких, мобильного телефона и других гаджетов. 13% ответили, а каждый десятый назвал продукты питания. 10%. А еще детей и внуков, личный общественный транспорт, а также деньги. Ну, в общем, все это жизнь и жизнь. Без, вообще, наверное, без ничего нельзя прожить.
1: Вот такие мы с тобой любопытные ведущие утреннего шоу. Александра Вольская, Андрей Зитер. Александра, ну расскажи, вот из всего перечисленного, вот ты без чего утро не представляешь?
0: Ну, для меня вообще утро не утро, это если нет кофе.
1: Ну, прекрасно.
0: Просто...
1: Ароматный кофе, это тоже моя стихия. Так, идем дальше, друзья, двигаемся. У тебя есть ко мне какие-то вопросы? Нет? Нет, я просто когда думаю, я быстрее просыпаюсь.
0: Ты кофе пил сегодня?
1: Да, а вот он у меня постоянно в кружке, фирменной кружке, Казак FM. Это же вообще красота. Кстати, кто хочет себе такую кружечку дома, да? У нас в следующем выходе прям приближается у нас игровая рубрика «Послесловица».
0: Да.
1: Дозвонившись к нам в студию 928-401-2020, можно, кстати, вот...
0: Выиграть кружку?
1: Конечно, да и не одну, а целый сервис.
0: Слушай, Андрей, как ты думаешь... Какие привычки могут продлить человеку жизнь до 100 лет? Хотел бы 100 лет прожить?
1: Да.
0: И я тоже.
1: Знаешь, одна из привычек, которая, вот я считаю, для меня это тоже важно, думать позитивно. Вот просыпаешься с утра, и только хорошие, добрые, светлые мысли. Вот если, ну, не получилось у вас подумать позитивно, включайте Казак FM, утреннее шоу, будете улыбаться весь день.
0: Это 100% настроение просто гарантировано, друзья мои.
1: Ну что, мы двигаемся дальше. Любимые музыкальные композиции для вас. Послушаем рекламу. Ну, друзья, мы ждем звонка от нашего радиослушателя на номер 928-401-2020.
2: Алло, село! Эх, Люба, братцы, стоит

0: «Послесловица».
1: Игровая рубрика «Послесловица». У нас есть игрок. Давайте мы уже услышим этот милый голос. Виктория на связи. Доброе утро.
2: Виктория, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ох, доброе, вы где?
3: Доброе.
1: Виктория, пожалуйста, либо приемник сделайте потише, либо давайте мы как Диоген вылезем из бочки. К нам поближе. Алло.
3: Алло, алло, без приемника.
1: Прекрасно, вот сейчас голос ваш слышен. Виктория, я быстро расскажу вам условия игры, то есть мы говорим с вами о пословицах, которые бытуют и распространены в народе. Мы с Александрой начинаем пословицу, а ваша задача ее продолжить. Либо свой вариант, что только приветствуется, ну, либо что-то правильное, как пословица
2: чем
1: звучит в оригинале.
2: Чем интереснее, тем, конечно же, лучше и ближе к подарку, как говорится.
1: Правильно, правильно. Призы у нас готовы. Вот стоят на столе, руки тянут, где обладатели. Ну что, вы готовы? Начнем?
3: Готово.
1: Давайте. Первая пословица звучит так. В родной семье... Продолжайте. В родной семье...
3: В родной семье... И кружки рады.
1: Ну, где-то в направлении правильном вы двигаетесь. Здесь немножко есть ответ про гастрономические. Знаете, когда на Руси варили некие такие явства, или как правильно сказать, да, которые утром ставили в казане на стол. Как это называлось? Какое блюдо?
3: Чи. Каши.
1: Вот,
3: каши,
1: а теперь, каши, а давай, да. Вот. А
3: каши
1: теперь,
3: рады.
1: А теперь,
3: каши рады, да.
1: Да, в родной семье и...
3: Каши рады.
1: Давайте оставим так.
3: Давайте.
1: Но в оригинале пословица звучит таким образом. В родной семье и каша гуще. Но, тем не менее, все равно справились. А первый балл победный, который вас приблизит к пьедесталу победы, он, да, есть, готов.
2: Давайте, Виктория, еще один пословица. Коли есть родня...
1: Продолжайте.
3: Коли есть родня, будут... Гости.
2: И гости из трепня.
1: Давайте мы будет, а то есть, коли есть родня, будет из трепня?
3: Давайте так оставим.
1: Давайте так оставим. Потому что это ближе достаточно к правильному ответу, а пословица звучит в оригинале так. Коли есть родня, есть с ней и возня. Ну, с возней тоже, со стряпней тоже надо повозиться, да?
3: Ой, где вы такие пословицы берете?
1: А в народе. Виктория, так, вы куда-то где-то пропадаете. Ну и третья пословица, которая приведет вас в любом случае к победе. Александра, зачитывай.
2: Давай. Хочешь жить проще?
3: Хочешь жить проще?
2: Так.
3: На виду, может быть.
1: Смотрите, у меня есть жена, у жены есть мама, она мне кто, мама жены?
3: Теща. А, будь при теще, может быть.
1: Отлично, вот вам победный еще один балл. Виктория, мы вас поздравляем. Призы ваши. Продюсеры свяжутся с вами, расскажут, как их забрать. А мы, друзья, продолжим дальше нашу программу. У нас впереди новости от Юлии Сороки.
2: Идем дальше.
1: Подожди, у нас с тобой варенички же дальше. Приветы и поздравления. Ох, что-то я вперед паровоза бегу.
2: Да, друзья, наши, звоните. Плюс 7-928-401-2020. Звоните или пишите нам в Макси. Алло, село!
0: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире. Уключай.
4: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: Ну что, друзья, под занавес второго часа рубрика «Ленивые варенички», рубрика приветов и поздравлений и признаний в любви.
1: Да-да-да.
0: Александра, давай уже пойдем с тобой,
1: Макс. Да, уже прилетели нам в Максе, плюс 7-928-401-2020, прилетели ваши сообщения. Конечно же, спешим их зачитать. Татьяна Владимировна передает привет своей свекрови и пишет, что она у нее золото, она ее накормит, напоит, и если надо, и, как говорится, спать положит, и у нее есть дочь, у них все хорошие отношения, она любит свою свекровь Веру Фомину.
0: Ну вот смотри, признание в любви. У нас одно, сейчас второе, сейчас я прочитаю. Передаю пламенный привет от нашей семьи. Тут прям у меня аж сердце застучало особенно. Любимому радиоведущему Андрею Зитеру. Очень рады вас слышать, выход в эфир. Он нам за эти годы уже почти родной как брат. Оренбургская область, город Сорочинск. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное. Кстати, друзья, впереди выходные, а 24 июня на выходных день братьев,
1: что
0: стоит поздравить. Вот,
1: у кого есть братья, они... то, конечно же, поздравляйте и передавайте приветы.
0: Еще одно сообщение успеем зачитать. Доброго дня всем. Ура, пятница. Поздравляем Александру с первым эфиром на Казак-ФМ.
1: Татьяна, спасибо большое. Очень приятно.
0: Доброе утро. Так, доброе утро всем, кто слушает волну
1: сообщения
0: Казак-ФМ. Да. Пишет нам кто?
1: Из Армавира.
0: Из Армавира пишет. Ну, прочитай, Александр, давай.
1: Да, всем близким из Армавира, Кубани, да и всей планеты. Огромное спасибо Казак-ФМ. Спасибо, что и вы нас слушаете.
0: Ты знаешь, я тут немножко оговорился, оказывается, День братьев-то 24 мая.
1: А ты что сказал?
0: А я в июнь всех уже отправил. Слушай, ну лето, я уже приготовил себе шорты, майку, я уже на побережье.
1: Слушай, я даже не услышала. Май, июнь, время.
0: Будь внимательна, будь со мной. Так, ну что, друзья, с сообщениями мы закончили и пойдем дальше. О, еще одно сообщение прилетело.
1: Давай, быстренько зачитай.
0: Доброе утречко, наш любимый казачок. Привет из Варениковской. Передайте, пожалуйста, нашей тете Елене Васильевне. Все передали, всем сказали. Идем дальше. Что, у нас новости от Юлии Сороки. Будем в курсе событий.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции бесплатно прошли реабилитацию, откуда в Севастополь отправился поезд по самому длинному маршруту и какими цветами украсили набережную Ялты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 8 тысяч участников специальной военной операции бесплатно прошли лечение и реабилитацию в специализированных центрах Социального фонда России с начала этого года. Ветеранам предоставляется полный комплекс санаторно-курортных и медицинских услуг по показаниям здоровья. Стоит отметить, что с текущего года бойцы из первой группы инвалидности или имеющие показания для сопровождения могут приезжать на лечение вместе со своими близкими. В этом случае сопровождающему фонд также полностью оплачивает дорогу, проживание и питание в реабилитационном центре. Свою работу возобновил самый длинный железнодорожный маршрут. Из Мурманска в Севастополь отправился первый в этом году состав, которому предстоит преодолеть более 4600 километров. Линия связывает 11 региональных центров и проходит через 15 субъектов страны. Состав будет курсировать раз в неделю. Сегодня в Архангельске к нему прицепят дополнительные беспересадочные вагоны. На конечной станции в Крыму поезд будет прибывать по понедельникам. Новые цветочные композиции украсили набережную Ялты в рамках очередного этапа городского озеленения. В сквере имени Калинина специалисты высадили почти 2000 саженцев огненной сальвии, который будет цвести до первых заморозков. Главным украшением набережной в этом сезоне станет коллекция редких кустовых роз на декоративной арке. Среди них знаменитая алая роза Ла Севильяна и пиановидная роза Джеймс Галвей. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами, в некоторых районах пройдут дожди, в Симферополе ожидается до 23 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23 градуса, в Ялте термометры покажут плюс 22, 24 ожидается в Алуште, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21, синоптики обещают слабый дождь. Привет отправляем в село Ишунь Красноперекопского района, днем у вас ожидается до 23 градусов и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Доброе пятничное утро на Кубани.
1: Доброе утро.
0: Встречаем вместе с нами ведущими утреннего шоу «Алло, село» Александр Ивольский, Андреем Зитером.
1: Всем доброе утро. И тут прилетело СМС от Кати. И она пишет: «Моя старшая сестра самый-самый лучший друг на свете. А с двоюродными тоже тесно общаемся. И вообще всем передают привет и прекрасного утра».
0: Ну, кстати, вот то, что касается сообщения про сестру. Моей сестре двоюродной повезло. Нас 5 братьев, она одна. Так вот, что делает она? Каждые выходные мы созваниваемся, причем это не просто звонки.
1: Прям каждые выходные?
0: Каждые выходные. Это видеочаты, потому что она всегда говорит: так, братья мои, я должна вас не только слышать, я должна вас видеть. Конечно, она всегда: так, этот поправился, этот что-то похудел. Она переживает ее. Вот такие близкие связь, такая близкая связь с сестрой, ну, мне нравится. Это
1: даже очень
0: здорово.
1: Это же классно, когда о тебе заботятся, о тебе думают, о тебе помнят, да? Это же ценность.
0: Согласен.
1: Слушай, да вот по поводу социальных сетей, кстати, одна моя знакомая написала своему двоюродному брату, это она мне рассказывала, с вопросом: как дела? И он ответил, что жизнь прекрасна, и завершил. Знаешь, какой фразой?
0: Так.
1: Она просто, знаешь, как говорится, была в недоумении, потому что у тебя, говорит, спрашивать не буду, так как по твоей странице, да, вот в социальных сетях я все вижу и все знаю. Поэтому, знаешь, вот, кстати, иногда не надо общаться, потому что все видишь в статусах и в сетях. Вот
0: это минус. Я считаю, что это минус социальных сетей. Но есть плюс у нас, радиостанции «Казак ФМ», в том, что к нам буквально вот уже совсем скоро придут гости. Придут гости не просто, это музыкальные. Это два брата: Айропетян Самвел и Айропетян Карен. И мы не только пообщаемся с ребятами, узнаем, какие у них отношения братские,
1: да,
0: между собой. Еще и песни, и музыку послушаем. Так что будьте с нами, друзья. Скоро услышимся.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Счастливый взгляд!
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по

0: 18+.
1: О чем мечтаешь?
2: Вот бы прямо сейчас на море.
1: Так в чем же дело?
2: Ехать далеко и долго.
1: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
3: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
2: А дети?
1: А для детей там есть аниматоры.
3: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: доброе.
1: Вот, вдвоем хотели пожелать доброе утро вместе с Александрой.
2: Это же отлично, доброе утро всем, кто нас слушает, слышит.
1: Видит, друзья, кстати, да, нас можно не только слышать, а подключиться к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, на Рутуб можно трансляцию смотреть. Ну что, расскажем, что происходит у нас сейчас в студии, третий час утреннего шоу. Мы встречаем гостей. К нам пришли два брата, брата музыкальные, друзья Рапетян Самвел со скрипкой, он скрипач. Да, я вижу, скрипка на столе лежит.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Самвел и Карен Рапетян. Вокалист, певец, два брата. Друзья, ну, выходные впереди. У нас, кстати, 24 мая отмечается День братьев. Ребят, мы вас приветствуем.
3: Здравствуйте, доброе утро всем.
2: Мы уже услышали, как вы поете, как вы играете. Это просто потрясающе.
3: Спасибо большое. Ну, я думаю, мы еще
2: послушаем.
3: Конечно.
1: Ну, хочется поговорить о каких-то связях друг друга между вами. То есть, два брата. Все-таки вы знаете друг друга с детства, да, связь, ну, я думаю, что она такая достаточно должна быть плотная. Такая,
3: на генетическом уровне.
1: Тем более, что вас еще и музыка связывает, да?
4: Ну, музыка нас связала где-то, когда Карену было лет 5, я старше Карена на 5 лет, поэтому он уже начинал тогда играть на фортепиано и аккомпанировать в первую очередь мне. Поэтому да. Он был изначально рожден как аккомпаниатор для скрипача.
2: В общем, он уже родился, и уже было понятно, его судьба была решена.
1: Его сразу приподнесли сразу, понимаешь, после рождения.
4: А потом он стал петь, и у меня исчез аккомпаниатор.
1: Вот так вот.
2: Ему пришлось искать других.
1: Мне нравится, что есть между вами и юмор еще присутствует. Это очень здорово. Я вот обожаю, когда люди шутят. Это, мне кажется, это еще больше сближает. Но вы выяснили мы, да, кто первый принес музыку в вашу жизнь, друзья. Да, это давай дальше, да, Александра, давай.
2: Кстати, первым, понятно, первым. А вообще, вот так вот, кто первый внес, вот если по-серьезному, скажем так, братья, да, а вот так вот, я слышала, там большой вклад мама внесла.
4: Ну да, конечно, конечно, родители, именно в нашем случае, именно родители, а именно мама мечтала и хотела, чтобы ее дети, у нас не два, а три брата, и третий тоже вокалист. Надеюсь, в следующий раз втроем придем к вам. На следующий 24 мая 27 года.
1: С удовольствием послушаем.
4: И она хотела, мечтала, чтобы ее дети были музыкантами.
2: Это потрясающе. Прям вот у нее сбылась
4: именно
2: мечта.
4: Именно с консерваторским, аспирантурским образованием.
2: Скажите, а как вы думаете вообще, что в жизни больше всего вас объединяет?
3: Он мне говорит, давай говори.
2: Вот это я объединяю.
1: Правильно делать.
3: Объединяет нас, естественно, то, что он сын моего отца, рожденный моей матерью, это раз. А во-вторых, музыка нас объединяет. Мы часто вместе играем, вместе что-то придумываем, делаем совместные концерты. Ну, очень много работы. Иногда присылаем какие-то черновики друг другу. Делимся с друг другом, как музыканты.
2: А как воспринимаете критику?
3: Я очень хорошо воспринимаю критику. Она мне даже иногда прям очень нужна. Потому что... И он, скорее всего, тоже. Да, не скорее всего, но посмотрите на него.
4: По поводу Карена, я сомневаюсь, что он очень хорошо воспринимает.
1: Мне, знаешь, интересно, творческие споры происходят в любом случае, да, когда рождается какое-то музыкальное произведение, если он приходишь, да, и говоришь, там, слушай, как мне вот это, да, вот спорите с друг другом, да, говоришь, мне вот это, а мне вот это.
3: Бывали случаи, что мы даже и ругались. Почему? Потому что и мне не нравилось, как он сыграл тот или определенный кусок.
1: Кто первый
3: песни, да, музыки, а он ему не нравилось мое исполнение. Говорил, ну что это такое, тебе не стыдно?
2: Что вы делали при этом?
3: Ничего. Некоторых моментах оставались при своем мнении, но некоторых мы прислушивались,
2: да, и изменяли что-то, да, меняли
3: потому
2: в своей...
3: Что слово музыканта в первую очередь это очень важно.
1: А кто первый идет на примирение? Вот я так все повторю, просто вопрос мне прям интересен, потому что мы поспорили, да, там так, ну, хорошо
3: поймали. У нас нет такового, да, примирения. Ну, да, прошли дальше.
1: Я понял, вы ссору как таковую, вы ее не воспринимаете как за ссору, просто творческий спор происходит у вас.
3: Через полчаса там как бы...
4: Нет, ссоры до драки были в детстве. Это когда ложкой кидались, вилками, ножами.
2: Часто дрались.
1: Александр, смотри. А сейчас скрипку-то не кинешь.
2: Я только хотела сказать, кидались ложками, кто-то кричал, а потом брали ложками, стучали, ритм отбивали, кто-то начинал петь и пошла.
1: Отсюда
4: и
1: появлялась.
4: И молотками кидались. Я помню, Карен, когда мы с ним поругались в детстве, ему было лет 7, наверное, молотком кинул и разбил сзади меня аквариум. Хорошо, что я пригнулся и...
3: Там 200 литров воды дало.
1: Ну, я надеюсь, что сегодня у нас будет только много хорошей музыки. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Ну, немножко прервемся с вами на музыкальную паузу. Так что, а разговоры, видеотрансляции, они продолжаются. Так что подключайтесь в социальные сети во ВКонтакте радиостанции «Казак

0: Продолжаем утреннее шоу «Алло, село». У нас гостевой час. И я вообще считаю правильно, в гости по утрам надо ходить.
1: Конечно.
0: И не только к родственникам. Очень интересные у нас гости, на мой взгляд. Гости музыкальные.
1: На мой тоже, кстати.
0: Самвел Арапетян, скрипач, и Карен Арапетян, певец, вокалист. Ребят, не просто музыканты, они еще и являются братьями. И вот сегодня хочется как-то поговорить вот на тему, как складываются между вот вами вот эти братские отношения. Какая поддержка у вас есть, да? Ну и помимо того, что у вас связывает музыка, как в той песне, да, нас музыка связала, развязать забыла. Вот. Какие еще интересы вот у вас есть, помимо музыки?
2: Ну, рыбалка. Карен занимается рыбалкой.
1: Серьезно? Есть время?
3: Нет, это неправда. Он один раз
2: ездил. На самом деле, Карен очень любит рыбалку. Один раз вытащил нас троих, двоих, ну, три брата и двоих нас вытащил на рыбалку. Мы там пожарили шашлыки, и шашлыкой пытались шашлыками рыбу ловить, но ничего не получилось, да. Вот, в принципе...
3: После этого мы на рыбалку не ездили.
2: Да, ну, как бы, вот и все. А что у нас, какие еще совместные увлечения?
3: Ну, Самвел является, помимо того, что он скрипач, он еще является скрипичным мастером. Вот.
1: Да.
3: Инструменты,
1: читала.
3: То есть он делает сам своими
2: руками.
3: Я
2: сколько раз говорю, Карен, давай приходи в мастерскую, научу скрипки делать. Он говорит, нет.
0: Самвел, ну, вот ваша скрипка, это вы сами это сделали?
2: Нет, это итальянская скрипка.
1: Расскажите, как вы к этому пришли?
2: Ну, мне подарили скрипку в 5 классе самаркандского мастера. Ну, и я разглядывал, все время смотрел, думал, это же сделали руки человеческие. Ну, мастеровой инструмент Абрама Валера. И я ее рассматривал, смотрел, думаю, ну, а почему мои руки не могут это сделать? Угу. И начал интересоваться у скрипача, ведь с самого детства идет истории параллельные о том, что Амати, Страдивари, Гварнетти, угу, об этих великих инструментах и мастерах, и поэтому как бы это сопровождает всю жизнь. И поэтому как бы я захотел, это загорелся, и мы поехали с папой в Самарканд к мастеру, но, к сожалению, опоздали на пару месяцев, да. Его не было, уже скончался. И я своими детскими глазами посмотрел его мастерскую, взял кое-какие заготовки, его мама дала, и приехал, за 21 день слепил первую свою скрипку.
3: У нас дома первый раз появились опилки.
0: Подождите, я хочу о прекрасном, еще не об опилках. Подождите, сколько уже вот сделано?
2: На данный момент я сделал 62 инструмента, в том числе одна виолончель и три альта. Вот. Три или четыре инструмента у меня сейчас дома, моей работы, остальные все по миру. Даже в Колумбии есть один инструмент.
1: Ну, это вот просто, так, да, потрясающе.
3: Я каждый раз это все оцениваю. Смотрю, какой лак, какой цвет, как звучит.
0: Карен, а микрофон еще не делаешь сам? Даже
1: все-таки
0: пигмент такой важный. Очень сильно для тебя, поэтому почему бы и нет?
3: Я хотел бы такой токарный станок купить, но...
0: И делать скрипку, например.
1: Слушайте, ну скажите, пожалуйста, а вообще, что вы цените друг друге? Именно как в артисте, или даже просто не в артисте, вообще вот в родственных связях?
3: Ну, в первую очередь, естественно, мы друг друга воспринимаем как братья. Это, в принципе, так и должно быть. Это нормально. А во вторую очередь, как музыканты.
1: Да.
3: И только в третью очередь, как человека, да? Человек не быть, но музыкантом быть обязан. Или наоборот.
2: Поддержка именно.
3: Да, именно поддержка.
2: Родственная поддержка. Ну, недавний пример. Я ехал из Геленджика домой с семьей. И попал в яму, и пробил два колеса, как бы, да, и ночью Карену звонил, он в 10 или 10:30 ночи, да, забрал два мои колеса с Краснодара, привез горячий ключ, мы на трассе их меняли.
3: Сам поменял, все сделал сам, мне ни копейки не заплатил.
0: То есть, вот это родственные связи.
1: Ну, это же как раз, вот они, родственные связи. Ну, то есть, помимо музыки, и вы еще и, как говорится, в жизни.
2: Ну, конечно, конечно, да. Да, и я, как бы, своим детям говорю, вот смотрите, вы тоже братья и сестры, у меня их трое, у Карина двое, и как бы говорю, смотрите, вам в будущем тоже жить вместе, любые случаи могут быть в жизни, чтобы была вот так вот.
0: Слушайте, это очень важно, на самом
2: поддержка.
0: Деле, когда вот старшие поколения, старшие передают детям вот такую информацию, что надо быть вместе, надо дружить, но еще и лучше то, что вы как готовый пример вот для ваших детей, они прекрасно видят не на словах, а на деле, как вы дружите с друг другом, как
2: вы знаете, общаетесь. У нас папа, Царство Небесное, всегда говорил, что у вас трое братьев, и вы должны быть друг друга друг за другом горой и вместе всегда рядом, потому что родители не вечны.
3: Да,
2: кроме вас так получилось, нет. Да, что отца уже нету, и его слова всегда с нами.
0: Но это ценности, получается, равно для вас, да, как бы это назидание
2: старшего
0: поколения.
2: Мне кажется, это настоящие человеческие ценности. Да. Мне кажется, да. Каждый брат или сестра должны друг другу помогать.
0: А как часто вот собираетесь вместе, семьями, вы приезжаете, там отдыхать приезжать куда-то, или друг к другу в гости ходить.
2: Бывает, и на шашлыки собираемся, да, и домой, да.
3: Конечно,
1: да. Далеко друг от друга.
0: Подождите, это стандартные праздники, получается. А вот так просто, на простой день, там, выходной, собраться вместе, всей семьей, большой.
2: Вы знаете, когда у всех выходной, мы работаем.
1: Поэтому встречайтесь по понедельникам.
0: А вот с племянниками, как у вас складываются такие взаимоотношения? Да, потому что бывает такое, что иногда дядя больше знает информации о своем племяннике, потому что он такой, как друг больше уже выступает, да?
3: Вот я недавно, буквально вчера вот ночью, ну, как 8 часов
0: вечера. Колеса опять меняли?
3: Нет! Звонил всем племянникам, решил позвонить всем племянникам. Просто так. Нет, 8 часов вечера, да. И дал себе установку, что я заканчиваю фразой «кушай кашу», «маму, слушай кашу, кушай», и «жиши, пиши от души».
0: Слушайте, я бы, наверное, был бы счастлив, если бы у меня был бы вот такой дядя с юмором, такой вот на позитиве.
3: Да, и причем почему-то никто с юмором к этому не отнесся.
1: Спасибо, пока. Они, наверное, подумали, что-то странно.
0: Не, они привыкли просто, наверное, уже, что поток вот этой улыбки, лучезарности, это очень здорово. Слушайте, а вот если вернуться немножко к музыке и подбору репертуара, на самом деле, потому что я знаю точно, да, Александр, мы знаем точно, что вы пришли к нам не с пустыми руками, потому что понятно, что скрипка на столе уже есть, что прозвучат музыкальные произведения в вашем исполнении.
1: Голос всегда,
0: да,
1: с собой.
0: Репертуар вот подбираете, когда для себя, чем руководствуетесь больше? Да,
1: что вдохновляет, наверное, да?
3: Это зависит от того, что какое направление. Mm-hmm. То есть, если это какой-то сольный концерт, мы, естественно, к репертуару относимся очень серьезно, подбираем каждую песню, обговариваем ее там, с дирижером, с Самвелом, там, с концертным отделом, чтобы все подбиралось логично.
0: Mm-hmm. Есть, сегодня, вот сейчас, mm-hmm. я очень хочется пригласить вас в концертную студию, услышать песню, и мы
1: ждем,
0: почему именно эту песню выбрали, чем она вам так близка. Ребят, приглашаем вас в студию. Ну, а для наших радиослушателей предлагаем подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте на Рутуб, друзья, и можно как раз и увидеть, что у нас будет сейчас происходить.
1: Не пропустите!

снега растаяли, весна права. Я тебе все стерплю.

0: Ребят, спасибо вам огромное за музыкальное исполнение. Идите скорее к нам уже в студию, продолжим нашу дружную беседу.
1: Да, это просто было потрясающе.
2: Прям распился.
0: Спасибо огромное за исполнение, за такой прекрасный тембр голоса. Мы вот с Александрой сидели, слушали, и Саша говорит, вот если закрыть глаза и слушать душой, скажем так, да, вот не визуально вот воспринимать вас, слушать, ну это замечательно.
3: Спасибо.
0: Вот я, на самом деле, вот как тоже человек как бы творческий, да, тоже, мне очень нравится вообще репертуар Муслима Магомаева, и очень часто как бы выбирает, ребят, сложный репертуар, вокально сложно, да, и когда тембрально он звучит, вот где-то близко, да, там, к оригиналу, скажем так, и вот мурашки бегут по телу, да. Почему именно вот эта песня? Чем? Как?
3: На самом деле,

0: нас в гостях два талантливых брата, Самвел Айрапетян и Карен Айрапетян. Они говорят, кстати, со слушателями через... Один говорит через голос, да, как говорится, а другой через скрипку. Так действительно ли? Кстати, можно так вообще общаться? Через голос, через скрипку?
1: Конечно, мы же
0: передаем... Через музыку, да, скажем правильно?
2: Через музыку, да. Потому что музыка проходит через душу, а душа уже общается со слушателем.
0: Дома, когда хотите сказать, наверное, сразу петь начинаете, а вы играть. И вся семья понимает.
3: Ой, знаете, у меня мама всегда говорила, когда ты нервничаешь или переживаешь, говорит, пой. И мы постоянно с дома песня звучала. Мы мурчали, ходили что-то себе там, знаете, под нос. Поэтому правильно Александр говорит, да, если нужно как-то себя успокоить, то берется скрипка, да, либо какую-то песню поете. Да, да, да. А семья вообще, вот в целом, семья, она поющая, музыкальная, играющая? Или вот бывает же такое, что только вот вы вдвоем и все там, да?
2: Ну, у меня в семье спортсмены. Дочка старшая закончила школу музыкальную по скрипке, училище 2 года, и сейчас бросила, сказала, не хочу.
0: Вы не настаиваете?
2: Нет, не настаиваю. Почему? Потому что я понимаю, это сложная профессия.
0: Угу. Нужно понимать, да, то есть важность.
2: Надо любить, это надо понимать свою цель, к чему ты идешь, да. Угу. Видеть эту цель, к чему ты идешь. И это, в этой профессии нет выходных. Вот у меня сейчас будет концерт 24 числа, и в июне 21 я Брамс играю с симфоническим оркестром. И я уже понимаю наперед, что я буду сейчас, вот уже я не 15, как постоянно со скрипкой в руках. Ко мне кто не позвонит, и все время со скрипкой в руках. То есть многочасовые занятия.
3: Вы не выпускаете из рук. Мне, знаете, всегда кажется, чтобы продолжить путь вот скрипача, как бы прийти больше в профессиональную деятельность, нужно пройти вот этот этап изначальный, да, когда ты берешь только первые ноты. Вот когда мы фильмы смотрим, где это, скрип идет, да, наверное, от этого произошло название скрипки. Ну, скажем так, да, там, конечно, другая история.

0: Совсем. Мне кажется, когда ты это уже проходишь, вот изначально, когда у тебя действительно хватает терпения идти дальше и брать уже другие ноты, больше музыки добавляется.
1: На первом этапе
2: не терпение, а азарт.
0: Азарт?
2: Да, какой-то азарт появляется, да. И ты чем дальше, тем больше, больше, и это превращается в образ жизни.
1: На первом этапе все-таки педагог должен...
3: Большую роль играть, да?
1: Да, большую роль играть.
3: Да. Карина, а у вас кто поет?
2: А у меня дети...
3: Ну, вместе так, с вами. Ну,
2: вместе со мной,
3: развиваете, да, музыкальный слух
2: мы очень
3: супруга.
2: Часто поем. Супруга у меня не поет. Хотя у нее слух был, когда я ее встретил. Я сказал, спой, пожалуйста, что-нибудь. Она сказала, я не могу.
3: Все, женюсь.
2: А дети у меня очень музыку любят. Почему? Потому что я вот прям одному 6, другому 9. И я их постоянно заставляю что-то слушать. Волей-неволей, в машине сидим. Вот был случай такой, у меня был концерт 5 апреля сольный в филармонии, и я очень долго думал насчет репертуара. А мне нужна была одна песня, чтобы заполнить, мы заполняем концерт, и одна песня нужна была. Я думал, какая песня. А потом Кузьминскому Вадиму Славовичу говорю: Вадим Славович, а может быть споем «Анна Герман»? Он говорит: Карен, ну, вы же мужчина. Я говорю: Вадим Славович, ну, как бы песня красивая, и там посидим, помолчим, город влюбленных людей.
0: Да, красивая песня.
2: Там не было обозначения, мужская песня или женская песня.
3: Скажите, ребят, а вообще, вот из близких, дети, жены, жены, я имею в виду, жена, кто-то хотел бы с вами выступить на одной сцене? Может быть, вы с кем-то мечтаете из близких родственников? Ну, я не говорю, я сейчас заберу между... Вы часто между собой вместе у вас, да? А вот и, скажем, с детьми...
1: Ну, вот дочка, когда занималась на скрипке, да, играла на концерте, на «Красной 5», ты при полном зале, как бы все...
3: А ее это не вдохновило дальше продолжать?
1: Сказала: нет. Ну, я был бы счастлив, и ей было на тот момент лет, наверное, 12, счастлив на 1000 человек выступить с симфоническим оркестром, как бы с папой.
2: Я помню этот момент, она очень стеснялась, но прям молодец.
1: Да, да, ну, как бы, ну, каждый выбирает свой путь.
0: Маленький еще, то есть это как раз, мне кажется, самое то время, когда можно еще успеть привить любовь к творчеству.
2: А любовь к творчеству не зависит от возраста. Это неотъемлемая часть нашей жизни. В любой момент человек может посвятить себя в творчество.
0: А вообще, вот в жизни сами какую музыку слушаете? Вот если мы сейчас не будем касаться вашей профессиональной деятельности, да, или тишина хорошая музыка?
1: Знаете, когда я изготавливаю инструменты, скрипки, я слушаю документальные фильмы про великих людей. Больше. Даже не так, как музыку, а именно про великих
3: людей. Это в этом процессе вы имеете в виду? Когда
1: вот прямо я ставлю ее фоном этой передачи и слушаю, познаю, можно сказать так. И именно про великих людей, композиторов, там, я не знаю, математика, физика, вот это все, меня вот это больше вдохновляет. То, что добились великие люди, именно вот какое-то, знаете, стремление к чему-то высокому. А музыка как-то больше, наверное, все-таки, именно в моем жанре, это я больше слушаю все-таки классика такая, даже сейчас стал меньше слушать эстраду. Именно классику.
0: То есть опять тот случай, когда вы говорите, если другие смогли, то и я смогу, да? То есть такая цель, наверное, ставится для себя. Карен?
2: Я по воле своей профессии, я вокалист, поэтому я обязан слушать все и всех.
3: Разные жанры.
2: Абсолютно разные жанры. Там от африканской музыки начиная, там,
3: заканчивая. Кстати, когда вы были студентом, вот мы с вами разговаривали сейчас, да, и вы пошли же работать.
2: Да.
3: А там против были. Не то, что против, а не
2: считал... Я занимался классическим вокалом в консерватории, а мой педагог категорически был против, чтобы... И ее ученики занимались эстрадой одновременно, потому что это мешает друг другу.
3: Но
2: это два разных направления.
3: Постигли разные жанры.
2: Да,
3: узнали.
2: Он мне прилетело от нее очень-очень много раз. Мне запрещали это делать, но она понимала, творческий тоже человек, а солистка Большого театра 64-го года, по-моему. И она сказала: я все понимаю, мы идем дальше, это эстрада. как-нибудь же надо жить, а классику-то не забывать.
0: Не, ну, мне кажется, классика это все-таки база. Конечно, в любом случае, конечно. В любом виде искусства, как бы, да, там, неважно, там, это музыкальное, или это вокальное, или это хореографическое, все-таки база, она везде классическая.
2: Конечно.
0: А оттуда уже, да, я, как, знаете, ведешь конкурсы вокальные, и вот члены жюри всегда спрашивают, а вы, говорит, у рояля занимаетесь или нет? Это слышно, когда...
3: А ты, может, это еще ученик... и в балете танцуешь?
0: Я не... Да что, я в балете не танцую. Не, у меня просто хореографическое образование, как профессиональное было, да, но оно остается, да, как бы, поэтому я говорю всегда, что база, классика, это однозначно. И я считаю, вот лично я, допустим, мое мнение, как бы, да, я с ним останусь, что люди, которые, ну, пытаются, как бы, это пропустить, эту базу, они говорят, а, это не столь важно, это там, они немножко не, ну, не в том направлении двигаются, скажем, да, или не достигают неких таких высот.
2: Они много
0: пропускают.
2: Много что пропускают, много что теряют, потому что то бы облегчило им намного путь.
0: Да, конечно.
2: Идут.
0: Согласен.
2: База от дыхания вокальное идет, а в дыхание поставлено.
0: А сейчас с педагогом все равно занимаетесь? Вот, да, несмотря, что вы сами уже профессиональный артист.
2: Конечно.
0: То есть уже достигли высот.
2: Да, у меня Яковлев, я с ним занимаюсь, народный артист России.
3: Ну, вообще, скажем, да, вообще требуется ли постоянно, вот как спортсменам, да, у них постоянно тренировки, требуется ли творческим людям вот постоянно с кем-то дополнительным?
1: Ну, вы знаете, мой педагог, с кем бы я хотел бы позаниматься, к сожалению, находится в Штатах. Это Ицхак Перельман, мой
3: отличный
1: любимый скрипач. Да. Вот у кого бы я хотел бы поучиться. Вот. А так, вы знаете, все-таки уже возраст не совсем юн, как студент, и поэтому здесь больше саморазвития. Нет, именно...
0: Все же говорят, учиться никогда не поздно.
1: Учиться
0: на самом деле,
1: именно
0: в любом возрасте,
1: саморазвитие,
0: абсолютно.
1: Да.
0: Но вот чему научились, ребята, да, очень хочется сейчас еще раз послушать. Ребят, прозвучит еще одна песня, да, в вашем исполнении. Какую песню подарим нашим радиослушателям?
1: Ну, мы с Кареном решили исполнить сегодня произведение великого французского шансонье. Кстати, мы сегодня, у него сегодня день рождения, по-моему, 24-го года, 102 года, Шарль Азнавур.
0: Спасибо огромное. Мы приглашаем вас в концертную студию. Так что, дорогие наши друзья, наши радиослушатели, у кого есть возможность подключиться к видеотрансляции, подключать в социальных сетях во ВКонтакте, будем очень рады вашим сообщениям под видеотрансляцией. Конечно, в Рутуб нас тоже можно слушать, видеть. Так что будьте с нами.

0: друзья, ну, слушать, как звучит скрипка. Слушайте, можно бесконечно слушать эти мелодии, как скрипка. Она не то, что поет, а говорит, что скрипка плачет, да? Но с утра хотелось бы, конечно, чтобы эта музыка, она вдохновляла нас и дарила нам только хорошие, положительные эмоции. Классика звучит с самого утра на волнах радио «Казак-ФМ» благодаря нашим замечательным творческим гостям. Ну что, мы приглашаем Самвела к нам в студию. Да.
1: Да.
0: Аплодисменты звучат.
1: Мне кажется, в пятницу, знаешь, такая вот музыка просто вдохновляет.
0: Знаете, я всегда, когда утром просыпаюсь, включаю классическую музыку, потому что, ну, для меня это такое хорошее пробуждение, спокойное. То есть это какие-то интересные мысли возникают, интересные идеи возникают даже, да. И это очень здорово, вот услышать сейчас композицию на скрипке. Ой, красота какая.
1: Знаете, мне кажется, это вот для выходных, когда уже вроде пятницу думаешь, все, сейчас чуть-чуть еще, да, чуть-чуть, и пятница закончится, и выходные. Такая музыка божественная. Вам спасибо большое, было очень приятно.
2: Спасибо.
0: Ну что, друзья, мы говорим вам огромное спасибо, что пришли к нам сегодня в гости, проснулись, нашли время проснуться, доехать до нас.
1: Ценно.
0: В конце нашей беседы, ребят, ну вот вы дружные два брата, мы уже успели выяснить, да, какие отношения между вами, что пожелаете нашим радиослушателям?
2: Ну, хочется пожелать именно хорошего взаимоотношения между братьями, сестрами, да и вообще между друг другом, вне зависимости от родственных связей. Быть добрее.
0: Спасибо большое.
3: Любви, терпения, благополучия.
0: И быть всегда на связи, да, друг с другом. Мы, музыкальная семья «Казак-ФМ», тоже желаем вам, дорогие наши, чтобы в вашей жизни побольше было счастливых моментов. Встречайтесь со своими родственниками, с братьями, сестрами. Позвоните прямо вот сейчас мамам, папам. Если они рядом, обнимите их, будьте всегда на связи.
1: Друзья, ну что, вот так вот мы потихонечку завершаем наш утренний эфир. Желаем всей командой «Казак-ФМ» вам отличных выходных. Высыпайтесь, гуляйте, отдыхайте. Всем пока-пока.
0: А с вами были Александра Вольская и Андрей Зиттер. Всем хорошего дня.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие выплаты положены молодым аграриям в Севастополе, как крымчанам попасть на дополнительный день сдачи крови и где в Ялте пройдет необычный банный фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе стартовал прием заявлений на единовременную выплату для молодых специалистов, которые устроились работать на предприятии агропромышленного комплекса. Подать документы можно до 29 мая. Мера поддержки направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельское хозяйство, включая виноделие и животноводство. Выпускники вузов в возрасте до 35 лет получат по 250 тысяч рублей, а специалисты со средним профессиональным образованием по 200 тысяч. Главное условие – молодой аграрий должен проработать на сельхозпредприятии не менее 3 лет после получения выплаты. Крымский центр крови проведет дополнительный прием доноров в эту субботу, 23 мая. Сдать кровь можно будет с 8 утра до полудня. Медики предупреждают, что прием организуют строго по предварительной записи через портал госуслуг. Количество мест на выходной день ограничено и зависит от текущей потребности медицинских организаций в донорской крови. В центре также напомнили, что в обычные будние дни доноров принимают с 8 до 13 часов и призвали крымчан заранее планировать свой визит перед выходными. С 10 по 20 июня Ялта примет первый всероссийский передвижной банный фестиваль под названием «Паропробег». Праздник здоровья и легкого пара развернется прямо на берегу моря на пляже Изумрудный. Для гостей установят мобильные парные, где мастера высшего уровня будут проводить бесплатные коллективные парения, лекции и мастер-классы. Каждый день будет начинаться с утренней зарядки, а вечера завершаться музыкальными программами и сеансами звукотерапии. Вход на территорию банного фестиваля свободный. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами, пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют плюс 23, на градус ниже в Ялте. В Алуште до 24 градусов. В Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Привет отправляем в село Митяево Сакского района. У вас ожидается до 23 градусов и пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, а помнишь, когда мы с тобой познакомились? Какая гроза была, какая гроза! Беспрерывно гремел гром, молнии превратили ночь в день.
2: Да, помню, помню, какой же я дурак был, так и не понял предупреждений природы.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zac FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие выплаты положены молодым аграриям в Севастополе, как крымчанам попасть на дополнительный день сдачи крови и где в Ялте пройдет необычный банный фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе стартовал прием заявлений на единовременную выплату для молодых специалистов, которые устроились работать на предприятии агропромышленного комплекса. Подать документы можно до 29 мая. Мера поддержки направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельское хозяйство, включая виноделие и животноводство. Выпускники вузов в возрасте до 35 лет получат по 250 тысяч рублей, а специалисты со средним профессиональным образованием по 200 тысяч. Главное условие – молодой аграрий должен проработать на сельхозпредприятии не менее 3 лет после получения выплаты. Крымский центр крови проведет дополнительный прием доноров в эту субботу, 23 мая. Сдать кровь можно будет с 8 утра до полудня. Медики предупреждают, что прием организуют строго по предварительной записи через портал госуслуг. Количество мест на выходной день ограничено и зависит от текущей потребности медицинских организаций в донорской крови. В центре также напомнили, что в обычные будние дни доноров принимают с 8 до 13 часов и призвали крымчан заранее планировать свой визит перед выходными. С 10 по 20 июня Ялта примет первый всероссийский передвижной банный фестиваль под названием «Паропробег». Праздник здоровья и легкого пара развернется прямо на берегу моря на пляже Изумрудный. Для гостей установят мобильные парные, где мастера высшего уровня будут проводить бесплатные коллективные парения, лекции и мастер-классы. Каждый день будет начинаться с утренней зарядки, а вечера завершаться музыкальными программами и сеансами звукотерапии. Вход на территорию банного фестиваля свободный. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами, пройдут дожди. В Симферополе ожидается до 23 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют плюс 23, на градус ниже в Ялте. В Алуште до 24 градусов. В Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Привет отправляем в село Митяево Сакского района. У вас ожидается до 23 градусов и пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидеет.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папочка, а как пчелы делают мед?
3: Нина, мед пчелы добывают из нектара цветов. Такого особого сладкого сока, который они выделяют. Пчелы вытягивают его своим хоботком. В этот момент начинается первый этап превращения в мед. А еще у пчел есть два желудка. Первый предназначен для собственного питания, а второй для хранения нектара, и называется он медовый зобик. В нем пчелы приносят нектар в улей. Представь, чтобы его заполнить, пчела облетает больше 1000 цветков.
0: Вот это да!
3: А чтобы приготовить 1 килограмм меда, потребуется облететь около 10 миллионов цветков и преодолеть расстояние, которое превышает окружность Земли в 10 раз.
0: Ничего себе! А она не устает?
3: Вовсе нет, потому что всю работу пчелы делят между собой. Сборщица возвращается домой и передает собранный нектар рабочей пчеле. Та раскладывает его в соты. Это такие маленькие отверстия ячейки в специальных рамках. Но и на этом работа не заканчивается. Когда все ячейки заполнятся, насекомые начинают перекладывать содержимое из соты в соту и обдувают его взмахами крыльев. Так они удаляют из меда лишнюю влагу. Поэтому, когда мы подходим к улью и слышим «жжжжж», это значит, что работа над медом идет полным ходом.
0: Работайте, работайте, пчелки. Я медик люблю.
2: Папа знает.
4: Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Степан, здорово, здорово. Здоров, Никол, как дела твои? Хорошо, а что ты делаешь тут? Да вот готовлю, знаешь, это, заливную рыбу.
2: Ух ты! А ты что, умеешь заливную рыбу готовить?
1: Да я тебя умоляю, что ее готовить? Кусочек воблы, глоточек пива, вот и залилась рыба.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zac FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие выплаты положены молодым аграриям в Севастополе, как крымчанам попасть на дополнительный день сдачи крови и где в Ялте пройдет необычный банный фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе стартовал прием заявлений на единовременную выплату для молодых специалистов, которые устроились работать на предприятии агропромышленного комплекса. Подать документы можно до 29 мая. Мера поддержки направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельское хозяйство, включая виноделие и животноводство. Выпускники вузов в возрасте до 35 лет получат по 250 тысяч рублей, а специалисты со средним профессиональным образованием по 200 тысяч. Главное условие – молодой аграрий должен проработать на сельхозпредприятии не менее 3 лет после получения выплаты. Крымский центр крови проведет дополнительный прием доноров в эту субботу, 23 мая. Сдать кровь можно будет с 8 утра до полудня. Медики предупреждают, что прием организуют строго по предварительной записи через портал госуслуг. Количество мест на выходной день ограничено и зависит от текущей потребности медицинских организаций в донорской крови. В центре также напомнили, что в обычные будние дни доноров принимают с 8 до 13 часов и призвали крымчан заранее планировать свой визит перед выходными. С 10 по 20 июня Ялта примет первый всероссийский передвижной банный фестиваль под названием «Паропробег». Праздник здоровья и легкого пара развернется прямо на берегу моря на пляже Изумрудный. Для гостей установят мобильные парные, где мастера высшего уровня будут проводить бесплатные коллективные парения, лекции и мастер-классы. Каждый день будет начинаться с утренней зарядки, а вечера завершаться музыкальными программами и сеансами звукотерапии. Вход на территорию банного фестиваля свободный. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнце спрячется за тучами, пройдут дожди, в Симферополе ожидается до 23 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют плюс 23, на градус ниже в Ялте, в Алуште до 24 градусов, в Евпатории, Феодосии и Севастополе плюс 21. Привет отправляем в село Митяево Сакского района, у вас ожидается до 23 градусов и пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
1: Эх, брат!

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Желаю вам хорошего дня и легкой пятницы в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Пользуйтесь, либо звоните, либо пишите, как вам удобнее. Час практически в нашем распоряжении. Давайте поздравлять родных и близких и, конечно же, приветствовать тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник особенно. Из Кущевска первый звонок раздался. Наталья, здравствуйте вам, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Сегодня все родные, близкие наши хотим поздравить Павленко Нину Петровну с днем рождения. Ей сегодня 78 лет. И говори ей такие слова. Нина, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, желаем счастья и добра. Желаем быть всегда веселой и никогда не унывать. Ниночка, к моим поздравлениям присоединяются дети, внуки, правнуки, твои, конечно, племянники. И все родные и близкие. Всех перечислять не буду, потому что дня не хватит.
0: Это хорошо, когда вот такая большая дружная семья. Да, песню, я помню, вы попросили. Именинница, дорогая Нина Петровна, дай вам Бог всего самого хорошего. Поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. И здоровья, и счастья, и долгих-предолгих лет в любви, во внимании всех ваших родных и близких.

0: братцы!
1: Казак ФМ!
0: Частушка для казака от Ольги Клещевой из Краснодара.

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. Мартин, Оберайн, 2500-391, 2493, 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Мареночки! Мареночки! На
5: Казак-ФМ! Ну, а следующий звонок у нас раздался из Севастополя. Людмила Николаевна, здравствуйте, добрый день.
6: Добрый день!
5: Слушаем вас.
6: Я хочу поздравить свою соседушку, Любовь Алексеевну Сапко. Ей сегодня, не сегодня, а 24-го, исполнится 78 лет. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, такой душевной, отзывчивой. Вот у меня такая хорошая соседка.
5: Это здорово.
6: Доброты. Угу. Ну и всего самого доброго. Мирного неба над головой.
5: Ну и что-нибудь такое про тещеньку и про любимого зятя, и про любящего зятя, естественно, попросила Людмила Николаевна. Кстати, вот все правильно сделала наша слушательница, знает правила, потому что в субботу и воскресенье варенички по письмам, они выходят в записи. Поэтому, друзья, если вы письмо не написали, а у ваших родных, близких и просто хороших людей повод личный, повод выпадает на ближайшие выходные. Давайте сегодня поздравлять с наступающими. Либо уже в понедельник будем с наступившими днями рождениями поздравлять. 8-928-401-2020. Набирайте, либо пишите к этим же цифрам. Подключен наш Макс. Любовь Алексеевна, теплый привет принимайте и от коллектива нашей радиостанции.

0: на Казак-ФМ.
1: Ну как тут не улыбнуться? Какие высокие отношения между зятем и тещей. Ну, шутки шутками, конечно же. Это все в анекдотах, в песнях, ну а в жизни зачастую все-таки наоборот. Хорошие отношения у тещ и зятьев. Я даже в этом не сомневаюсь. Из Кущевской на звонок раздался. Ирин, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Мы хотим всем поздравить нашу любимую дорогую тетю, Павлен Камину Петровну, которая отмечает сегодня свой день, как раз он год рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Пожелание много, всегда можно сказать. Самое главное – здоровечко. И даже оставаться такой же любящей, доброжелательной, доброй. День рождения, тети. Мы тебя все любим и уважаем.
1: А это заметно, что любят и уважают, потому что вот столько приятных слов, ваша честь, Нина Петровна, это так здорово, это так заслуженно, я даже в этом ни капельки не сомневаюсь, поэтому самые-самые-самые теплые слова, и в том числе от радиостанции «Казак-ФМ». Но прежде чем музыкальный привет появится, друзья, я хочу по традиции пригласить вас стать соведущими проекта «Разговор за жизнь». В это воскресенье, в преддверии Дня предпринимателя, будем говорить как раз-таки о наших дорогих предпринимателях Краснодарского края. Если вы предприниматель, если вы только планируете, может быть, запустить свой собственный бизнес, и у вас есть вопросы, связанные, может быть, со стартом, может быть, ну, в большей степени, конечно же, мы поговорим с моей гостьей про господдержку, потому что идея – это хорошо, а когда есть возможность получить бесплатно, ну, практически, да, бесплатно, скажем так, деньги под минимальный кредит, там, 0,1%. Такого сейчас нигде не найти. Или, например, услуги по разработке, по ведению бизнеса. Все, вот об этом всем поговорим. И я еще раз повторюсь, если у вас тоже есть вопрос, присылайте их в наш МАКС. Прямо сегодня, завтра максимум 8-928-401-2020. Сделайте пометку для Алексея или в проект «Разговор за жизнь». Приветствуются, конечно же, и голосовые, как всегда. Всегда приятно слышать ваши голоса в эфире, поэтому присоединяйтесь. Ну, а уже, еще раз повторюсь, ближайшее воскресенье, 24 мая, мы с моей гостьей обсудим и ответим на все вопросы. В 20 часов, как всегда, встречаемся в эфире радиостанции «Казак-ФМ».

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Я приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. 8-928-401-2020. Цифры прямого эфира. Можно набрать, дозвониться к нам в студию, лично поздравить и заказать песню. Либо, если нет такой возможности, все понимаем, все бывает. Есть Макс. Цифры те же. 8-928-401-2020. Вот сюда пишите и отправляйте ваше сообщение, но при этом не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветственные слова. А наша электронная почта также к вашим услугам. Она очень легкая. Вареник@собакаказак.фм. Правила те же. Приморско-Ахтарск у нас на связи. Евгения Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Завтра, 23 мая, отмечает свой 80-летний юбилей Любовь Даниловна Сидельникова, моя соседка. Очень продуманная, мудрая женщина. Очень часто дает нам жизненные нужды, советы. Лешенька, я почему-то тебя слышу.
1: Мы вас слышим, да, все хорошо, продолжайте.
2: Я как будто с тобой разговариваю. Любочка, пусть юбилей приносит радость, ни капли грусти, ни одной снежи. Крепкого тебе здоровья, долгих лет жизни, в окружении любящих людей. Радости вам с Аликом каждого дня. К этим поздравлениям присоединяется дочь Галина и сын Сергей. С наступающим тебя юбилеем, Любочка.
1: Любовь Даниловна, присоединяемся. С наступающим поздравляем и от радиостанции «Казак-ФМ». Вот столько всего приятного мы о вас услышали. Прямо, знаете, как будто лично познакомился. Мне от этого так тепло и хорошо стало. Поэтому для красивой женщины красивая песня. Она так и называется. Спасибо, мама. Ярмарка. Коллектив «Ярмарка» в нашем эфире. Ну, а вам крепкого здоровья и всего самого доброго.

0: Казак ФМ.
1: А я хочу поприветствовать в нашем эфире Татьяну Петровну, которая дозвонилась из Плотнировской. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна Петровна, с чем вы к нам заглянули, рассказывайте.
2: Я хочу поздравить Леша Рова и Каримова Романа. Они ведущие. Все хорошие ребята и девочки. Ну, у меня любимый Роман Каримов. Я слушаю передачу и Лешу. Я, если бы долго нету, я же переживаю.
1: Спасибо большое, неожиданно. Так, ну, Роман Кагриманов, давайте так правильно тогда произнесем его фамилию.
2: Ну, давайте песню Дима Прянов, любую, для них.
1: Угу. Хорошо. Ну, спасибо большое, Татьяна Петровна. Приятно, неожиданно. Спасибо. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь на волне Казак ФМ. А, вы знаете, друзья, я еще хочу отдельный теплый привет отправить во Владивосток. Вчера такой замечательный, теплый и нежный подарок я получил с надписью Алексею Орлову. Прямиком из Владивостока. Елена, Леночка, спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, как приятно было. Ну, мне, конечно же, и всему нашему коллективу. Поэтому еще раз хочется вам сказать спасибо за внимание к нашей радиостанции. Даже несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров и часовые пояса, вы всегда на нашей волне, оставайтесь. И вот правда, нет слов. Вчера это было очень приятно. Вот после эфира выхожу, а тут такие приятности. Так, ну что, давайте тогда Дмитрия Прянова. Глаза разбегаются, когда выбирают Димину песню, потому что, ну что не песня, всегда шедевр, всегда такая нежная, теплая. Давайте «Отчий дом» послушаем. Как-то вот она хорошо так залетела в наши эфиры, и слушателям нашим нравится, и нам, ведущим. Поэтому Дмитрий Прянов с песней «Отчий дом».

0: Рубрики «На Казак ФМ».
1: Город Краснодар с нами на связи. Андрей, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хочу поздравить своего отца с днем рождения, Баранов Николай Григорьевич. Пожелать ему долгих лет, крепкого здоровья. Ну и всего самого хорошего.
1: Андрей, а позвольте вопрос. Какой самый главный совет вам папа дал? Вот что сейчас вспоминаете всегда? Всегда. Что помогает в жизни?
2: Что помогает? Ну, не знаю. Советов было много.
1: Я понимаю, конечно. Ну, так не вспомните, да, на скидку?
2: Нет.
1: Не просто так я спросил, потому что песня будет соответствующая. Дорогой Николай Григорьевич, дай вам Бог здоровья. Всегда оставаться в строю, на коне. Пусть много хороших событий происходит в вашей жизни. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, всегда будут вашей надежной опорой. И вы знаете, ничего такого нет, когда Андрей задумался, потому что, ну, родители, правда, они дают очень много советов, очень нужных советов, и иногда даже и вот не вспомнишь так, а какой из них главнее, на то они родители, чтобы поддержать всегда. Поэтому вы настоящий мужчина, и для вас вот этот музыкальный привет.

0: на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Это прямой эфир. 12.46. Время ровное московское. 8-928-401-2020. Наши цифры. Дозванивайтесь. Ну, точнее, набирайте. Дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте на них, потому что эти же цифры наш Макс. Село Еленовское у нас на связи. Анжела, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушай.
2: Я хочу поздравить своих родных. Бабаяна Аида Арсеновна. Пономарева Дмитрия Дмитриевича и Атабекяна Альберта Багратовича. Желаю крепкого-крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Что и они сами себе желают.
1: Ой, пусть так и будет. Пусть так и будет, и Казак-ФМ тоже присоединяется. Всего самого доброго. Пусть все ваши цели, все ваши планы обязательно реализуются. Вот прям такая установка вам. Здравствуйте, Казак-ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения. 70-ю весну отмечает замечательная женщина, прекрасная подруга, соседка, одноклассница и просто добрейшей души человек Адрианова Вера Васильевна. Дорогая Верочка, поздравляем с юбилеем, 70-летием. Это особенный возраст, когда за плечами целая жизнь, полная ярких событий, радостных моментов и бесценного опыта. Ты пример настоящей женщины, которая умеет любить, заботиться и радоваться каждому дню. Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме. Пусть сбудутся все твои мечты, а жизнь будет наполнена счастьем и гармонией. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Пусть родные и близкие всегда будут рядом. С любовью. Ирина Быкова, Проказина Татьяна, Гужва Любовь, Косухин Петр, Харченко Валентина, семьи Супрун, Толмачевы, Керимовы, Киреевы, Илющенко, Беляевы, Вежины, ну и, конечно же, вся ваша многочисленная родня, друзья, кумовья подписались под сообщением Веры Васильевны. Ну, во-первых, приятно, что ежегодно мы вас чествуем в нашем эфире, и вдвойне приятно, что сегодня мы вас поздравляем еще и с юбилейным днем рождения. Дай вам Бог, наша дорогая, всего вам самого-самого хорошего.

Так, здравствуйте. Я хочу передать привет своей маме Валентине Николаевне Павленко и песенку. Ну, песенку, чтобы заказать, нужно дозвониться в эфир, напомню, на всякий случай. Добрый день. Передаю привет своему мужу Труш Александру. Он сейчас на работе. Работает водителем в Каневском ДРСУ. Мы с Викой тебя любим и всегда ждем с работы. Марина, какое теплое сообщение. Александр, вам большой привет и от нашей радиостанции. Так, ну давайте еще одно. Вот, кстати, вот под занавес часа полетели ваши сообщения прям в таком приличном количестве. А вот парадоксально, бывает много сообщений, мало звонков со связью. Да, понимаем, бывают проблемы. Сегодня наоборот, звонков много, сообщения только под занавес вы начали отправлять. Добрый день, казачок. Сегодня мы хотим поздравить нашего любимого кума из Новоминской. Пось Николая Петровича с 70-летним юбилеем. Дорогой наш куманек, поздравляем тебя. Пусть жизнь твоя будет счастливой и насыщенной. На пути ждет радость, любовь. Все твои планы успешно сбываются. Здоровье будет крепким и во всем и всегда сопутствует удача. А также поздравляем кума и моего мужа Николая. И всех Николаев с праздником. С днем Николая Чудотворца. Кумовья из кино Новии подписались под сообщением. Ну, поздравляем со всеми приятными поводами. И вас, дорогие Николаи, еще и с вашими именинами. Сосо Павлиашвили, раз, два, три, это тост для вас.

0: Гульки на Казак ФМ.
1: Ну и завершать программу по заявкам будем уже звонком из Гулькевичи. Светлана, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день, Алёшенька. Добрый день, все радиослушатели. Сегодня мне от души хочется поздравить свою подружку Закурдаеву Наташеньку. Пожелать ей счастья, здоровья. Летал тебе огромный ворох. Подарок — самая красивая звезда. Здоровой будь, веселой и счастливой. И в этот день, и завтра, и всегда. А также хочу передать огромный привет своей дочке Валентине и ее коллективу на работе.
1: И от нас тоже большой привет, Наталья. Поздравляем вас. Всего самого доброго. Пусть ваша дружба со Светланой длится еще много-много-много десятилетий. С 19-летием тебя, Софья Витальевна Слюсарь из хутора Труд. Счастья, безмерного везения, успешного окончания учебы. Пусть исполняются все мечты и самые фантастические задумки. Целуем, обнимаем родителей, сестры Анюта и Машенька, племянница Злата, бабушка Люда, друзья и соседи, всем волшебных выходных и замечательного настроения. Софья, поздравляем вас и от коллектива Казак ФМ. Счастья вам большого-пребольшого. Добрый день, Алексей. Хотим поздравить нашего любимого Зернышкова Виктора Александровича с юбилейным днем рождения. Желаем здоровья, гармонии, счастья личного и мирного неба. Коллектив КФХ «Муля». Поздравляем вас, Виктор, от нашей команды. Тоже от души. Добрый день, Алексей. Поздравляем нашу сестру, крестную племянницу Сайфулоеву Марину Николаевну с днем рождения. Пусть каждый миг будет наполнен солнечными лучами, добрыми словами, светлыми людьми и радостными событиями. Тетя, сестра, братья и племянница. Хорошие пожелания, Марина Николаевна. Приветствуем вас. Всего-всего самого доброго вам хочется пожелать и от нашей команды. Добрый день, милый Алексей, боже мой, спасибо. С днем рождения поздравляем нашу коллегу, ветерана, замечательного специалиста Нину Петровну Павленко из Краснодара. Она много лет посвятила здравоохранению, подготовила немало специалистов, за что ей благодарны. Пусть этот день, в этот день у тебя не будет грусти, а только радостные моменты. Наслаждайся каждым днем своей жизни и ни о чем не жалей. Все проблемы словно пыль смахни рукой. Желаем тебе крепкого здоровья, сил, побольше отличного настроения, любви и не сдаваться годам, долголетия и ангела-хранителя. С уважением, ваши коллеги управления здравоохранения подписались под этим теплым, таким вот нежным сообщением. Дорогая Нина Петровна, хочется подписаться вот просто под каждым словом пожелания в вашу честь. Дай вам Бог всего самого хорошего. И большой привет от радиостанции Казак ФМ. Ну вот все, друзья, все дочитал, всех поздравили. Следующая порция приветов и поздравлений уже в вечерней программе по заявкам с 20 часов. Меня же зовут Алексей Орлов. В Варенчиках услышимся уже в понедельник. И жду вас в проект «Разговор за жизнь» в воскресенье в 20 часов. Хорошего дня, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из многодетных семей сохранят единое пособие, где прокладывают подземный газопровод и какой форум прошел в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая вступают в силу новые правила назначения единого ежемесячного пособия на детей. Теперь многодетные семьи смогут получать выплаты, даже если средний душевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Порог увеличен на 10%. Нововведение коснется семей, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 17 лет. Размер поддержки составляет половину от детского прожиточного минимума в регионе. Важно отметить, что все отказы в выплатах, вынесенные с начала года из-за небольшого превышения доходов, специалисты пересмотрят автоматически в беззаявительном порядке. На базе Керченского политехнического колледжа прошел второй патриотический форум, посвященный технологиям современных беспилотников. Мероприятие объединило более 500 студентов из разных колледжей и техникумов полуострова. Ребята учились управлять дронами на виртуальных симуляторах, оказывать первую доврачебную помощь, а также собирать и ремонтировать коптеры. Кульминацией форума стал первый этап соревнований «Гонка дронов», где прошедшие обучение операторы состязались в скорости и точности выполнения маневров на новых летательных аппаратах. В Севастополе стартовало строительство четвертой очереди магистрального кольцевого газопровода в Байдарской долине. Масштабные работы сейчас идут в районе села Подгорное. Специалистам предстоит проложить более 14 километров подземных коммуникаций, которые свяжут в единую сеть Орлиное, Росошанку, Родниковое, Павловку, Подгорное и Новобобровку. По плану этот этап должны завершить к середине будущего года. Подрядчики намерены нарастить темпы, привлекая дополнительные бригады и буровые установки для быстрого прохождения сложных участков. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове будет по-летнему тепло, зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометры покажут 22 градуса. В Ялте и Севастополе завтра ожидается плюс 21, пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Крестьяновка Первомайского района. У вас до 25 тепла и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шама-бас – это традиционный татарский танец. Ни один праздник Сабантуй без него не обходится. Да и никакой другой. «Мягко топни» – примерно так переводится название. Танцоры быстро вращаются, подпрыгивают, каблуками стучат. Но делают это очень аккуратно, не грубо. Шама-бас – веселый и заводной. Исполняется он в национальных костюмах. Они разноцветные, яркие. Это танец о жизни. Поэтому парни и девушки разыгрывают разные сценки. Чаще всего шуточные. Играют домра и курай. Сначала темп медленный, а потом все быстрее и быстрее кружатся пары с улыбками на лицах. В 19 веке шама-бас танцевали в основном в татарских селах. А сейчас он есть в репертуаре каждого национального хореографического коллектива. Концерт без него не концерт, а праздник не праздник. Шама-бас символизирует радость и единение. Он – часть культуры, душа татарской.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

Нигде не бывает так хорошо, как в Гале, но и в Гале не так хорошо, как дома. Так о любви к родине и к своему дому говорят наши соседи – рутульцы. Во всем мире насчитывается около 60 тысяч рутульцев, причем каждый второй из них живет в России. При этом 510 представителей древнего дагестанского народа давным-давно прописано в Краснодарском крае. На Кубань рутульцы приехали из Южного Дагестана, своей современной родины. А вот тот самый Гал, о котором говорится в поговорке, находился в Кавказской Албании. Там, где рутульцы проживали несколько веков назад. В далекие-далекие времена селения предков рутульцев растянулись на территории от городов Кубы и Шики, что расположены в современном Азербайджане, до нынешнего рутульского района в Дагестане. Рутульцы чтят свою историю, традиции и язык своего народа. И в рутульском языке, который включает 5 диалектов, есть много свидетельств об их албанском прошлом. Например, фразеологизм «когда мамыс вернется из Гала». Так в народе говорят о событии, которому никогда не суждено случиться. Причем давно никто не помнит, кто такой был этот мамыс, когда он был в Гале и почему все же он не вернулся. А вот крылатое выражение сохранилось до наших дней.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кому из многодетных семей сохранят единое пособие, где прокладывают подземный газопровод и какой форум прошел в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая вступают в силу новые правила назначения единого ежемесячного пособия на детей. Теперь многодетные семьи смогут получать выплаты, даже если средний душевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Порог увеличен на 10%. Нововведение коснется семей, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 17 лет. Размер поддержки составляет половину от детского прожиточного минимума в регионе. Важно отметить, что все отказы в выплатах, вынесенные с начала года из-за небольшого превышения доходов, специалисты пересмотрят автоматически в беззаявительном порядке. На базе Керченского политехнического колледжа прошел второй патриотический форум, посвященный технологиям современных беспилотников. Мероприятие объединило более 500 студентов из разных колледжей и техникумов полуострова. Ребята учились управлять дронами на виртуальных симуляторах, оказывать первую доврачебную помощь, а также собирать и ремонтировать коптеры. Кульминацией форума стал первый этап соревнований «Гонка дронов», где прошедшие обучение операторы состязались в скорости и точности выполнения маневров на новых летательных аппаратах. В Севастополе стартовало строительство четвертой очереди магистрального кольцевого газопровода в Байдарской долине. Масштабные работы сейчас идут в районе села Подгорное. Специалистам предстоит проложить более 14 километров подземных коммуникаций, которые свяжут в единую сеть Орлиное, Росошанку, Родниковое, Павловку, Подгорное и Новобобровку. По плану этот этап должны завершить к середине будущего года. Подрядчики намерены нарастить темпы, привлекая дополнительные бригады и буровые установки для быстрого прохождения сложных участков. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове будет по-летнему тепло, зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и в Патории воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометр покажет 22 градуса. В Ялте и Севастополе завтра ожидается плюс 21, пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Крестьяновка Первомайского района. У вас до 25 тепла и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными. Казак

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: –

0: ви бачили, що це?
1: Гарабець. Так в кубанських станицях називали. А що іменно так називали, ми спросили у прохожих.
0: Ти бач, як оно.
2: Мені кажется, може бути, это скворечник для маленьких птичек.
3: Гарабець. Это когда в разговоре с кем-то, и он много говорит, и говорит, что ты тарахтишь, как гарабець.
4: Гарабець, воробей, це така хороша птичка.
5: Гарабец – это коренной житель большого города.
1: Гарабец. Ну, я думаю, что это телега.
6: Ой, наверное, это винтовка.
7: Ой, ну гарабец, мне кажется, это что-то такое прыгающее, скачущее, может, летающее что-то такое.
1: Гарабец на кубанском диалекте – это воробей. Эта птица самая известная из тех, которые обитают около жилища человека. Народная примета гласит, что если воробей купается в песке, то будет дождь. На самом деле, таким образом птица избавляется от паразитов и чистит перышки. Интересно, что в течение лета воробьи способны вывести 2 или 3 выводка, а пару гарабцы образуют 1 на всю жизнь. Оце так.
0: А вы бачили, что это?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что я делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из многодетных семей сохранят единое пособие, где прокладывают подземные газопроводы и какой форум прошел в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая вступают в силу новые правила назначения единого ежемесячного пособия на детей. Теперь многодетные семьи смогут получать выплаты, даже если средний душевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Порог увеличен на 10%. Нововведение коснется семей, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 17 лет. Размер поддержки составляет половину от детского прожиточного минимума в регионе. Важно отметить, что все отказы в выплатах, вынесенные с начала года из-за небольшого превышения доходов, специалисты пересмотрят автоматически в беззаявительном порядке. На базе Керченского политехнического колледжа прошел второй патриотический форум, посвященный технологиям современных беспилотников. Мероприятие объединило более 500 студентов из разных колледжей и техникумов полуострова. Ребята учились управлять дронами на виртуальных симуляторах, оказывать первую доврачебную помощь, а также собирать и ремонтировать коптеры. Кульминацией форума стал первый этап соревнований гонкодронов, где прошедшие обучение операторы состязались в скорости и точности выполнения маневров на новых летательных аппаратах. В Севастополе стартовало строительство четвертой очереди магистрального кольцевого газопровода в Байдарской долине. Масштабные работы сейчас идут в районе села Подгорное. Специалистам предстоит проложить более 14 километров подземных коммуникаций, которые свяжут в единую сеть Орлиное, Росошанку, Родниковое, Павловку, Подгорное и Новобобровку. По плану этот этап должны завершить к середине будущего года. Подрядчики намерены нарастить темпы, привлекая дополнительные бригады и буровые установки для быстрого прохождения сложных участков. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове будет по-летнему тепло, зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25, в Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометры покажут 22 градуса. В Ялте и Севастополе завтра ожидается плюс 21, пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Крестьяновка Первомайского района. У вас до 25 тепла и захватите зонтики. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: на Казак-ФМ.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Когда душа поет.

0: братцы!
1: Козак ФМ!
2: Ой, молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
3: Всем привет! Мы группа «Белое злато».
4: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуршер шампанского. Так, что еще? Кружку пива. О, и чай. Чай, да. Только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

«Не вылавливай из озера всю рыбу, оставь потомкам», так говорят своим детям наши мудрые соседи манси. Это очень маленький сибирский народ. Во всем мире всего-то около 12 тысяч манси. Но 20 из них каким-то образом добрались из Сибири на Кубань и обосновались здесь на постоянное место жительства. В древние-древние времена, когда манси звались еще не манси, а вагулами, они были охотниками и кочевниками, оленеводами, питались в основном мясом и лесными ягодами. Гораздо позже они переняли у своих соседей-хантов рыболовецкие навыки, и тогда в меню у манси появились блюда из рыбы. Сегодня рыба, пожалуй, самая популярная пища у манси. Они едят ее сырой, вареной, мороженой, вяленой, копченой и сушеной. Из внутренности рыбы манси вытапливают жир, его едят в чистом виде или смешивают с ягодами на десерт. Рыбку небольших размеров манси жарят на огне, нанизывая на шампур из веточки тальника по 10-15 рыбок подряд. В зале от костра в прежние времена манси выпекали лепешки из рыбной мякоти с рыбьим жиром. Сегодняшние хозяюшки любят готовить урак, попросту запеченную рыбу. Ее томят в печи несколько часов или даже сутки. В итоге рыба превращается в мягкую субстанцию, которую стоит только надкусить, как она рассыпается в порошок. Такое блюдо съедают целиком, не оставляя ни косточек, ни чешуек. Все идет.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на сколько дней в Крыму хватит накопленных запасов воды, что будут производить в новом экотехнопарке и в каком турнире отличились крымские росгвардейцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Водохранилище естественного стока в Крыму наполнено уже почти на 80% от проектного объема. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сейчас в питьевых водоемах полуострова накоплено порядка 186 миллионов кубометров воды. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Таких запасов хватит, чтобы гарантированно обеспечивать жителей региона бесперебойным водоснабжением в среднем в течение 400 суток, причем даже без учета будущих осадков и притоков. До конца года в Белогорском районе планируют достроиться в современный экотехнопарк. Масштабное предприятие не только улучшит экологическую обстановку в республике, но и создаст около 700 новых рабочих мест. На заводе будут перерабатывать вторичное сырье, превращая его в готовое стекло, металл и картон, который затем отправят на реализацию как на крымском рынке, так и в других регионах страны. Ожидается, что запуск экотехнопарка принесет дополнительные налоговые поступления в местный бюджет. Крымские росгвардейцы показали отличные результаты на чемпионате Южного округа по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Масштабные соревнования среди военнослужащих состоялись в Краснодаре. Представители Крыма, Симферопольского отряда спецназа Руси и Керчи завоевали сразу несколько призовых мест как в кроссе, так и в командном первенстве по биатлону. По итогам турнира из победителей сформируют сборную, которая представит юг страны на всероссийском ведомственном чемпионате в Екатеринбурге. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове будет тепло, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25. 23 прогнозируют в Керчи, Феодосии и Алуште. Термометры покажут плюс 22. В Ялте и Севастополе завтра плюс 21 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Калиновка Ленинского района. У вас завтра днем 23 градуса. Захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а из чего сделаны облака? Из чего-то пушистого, да?
3: Нет, Нина, это только так кажется. На самом деле облака состоят из воды.
0: А кто ее туда налил?
3: Когда солнышко сильно греет, то вода испаряется. С поверхности всех морей, океанов, озер и рек. Водяной пар уходит вверх на небо. И там сталкивается с холодным воздухом. Так он охлаждается и снова превращается в маленькие капельки воды. Именно из них и состоят облака.
0: А почему они такие разные?
3: Это ты верно подметила. Вид облаков зависит от их формы и высоты над поверхностью Земли. Например, облака, которые похожи на белые тонкие перья, называют перистыми. Если ты их увидишь, то наверняка скоро будет дождь. Перисто-кучевые похожи на маленьких барашков и состоят из кристалликов льда. Они предвещают холода. Еще бывают слоистые, они предсказывают наступление хорошей погоды. В общем, видов облаков очень много, и цвет у них тоже разный. Это зависит от того, под каким углом на них светит солнце и где облака расположены на небе.
0: Папа, а самые добрые облака на кого похожи?
3: Пожалуй, это кучевые. Они напоминают маленьких белых пушистых овечек и предвещают хорошую ясную погоду.
0: А самые сердитые — это тучи?
3: Точно. Тучи — это тоже облака, только они больше по размеру и в них гораздо больше воды. Из-за этого солнечные лучи не проходят сквозь них, поэтому они черные.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются два приятеля. Один недавно женился, и вот первый, значит, спрашивает у него, как, мол, жизнь твоя?
2: Ой, ты знаешь, дружище, жизнь с женой – это как партия в шахматы.
3: Почему?
2: Куда ни ходи, все равно все матом закончится.
4: Частушка для казака. О творении Низенко из Тимошевска.
5: Ты на Казак FM пришла? Ох, красавица весна! Радио как соловей! Сделай громче поскорей!
4: Реклама на Казак FM.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
10: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак-ФМ.
11: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
12: «Я фермер». Для соседа.
13: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, на сколько дней в Крыму хватит накопленных запасов воды, что будут производить в новом экотехнопарке и в каком турнире отличились крымские росгвардейцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Водохранилище естественного стока в Крыму наполнено уже почти на 80% от проектного объема. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сейчас в питьевых водоемах полуострова накоплено порядка 186 миллионов кубометров воды. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Таких запасов хватит, чтобы гарантированно обеспечивать жителей региона бесперебойным водоснабжением в среднем в течение 400 суток, причем даже без учета будущих осадков и притоков. До конца года в Белогорском районе планируют достроиться в современный экотехнопарк. Масштабное предприятие не только улучшит экологическую обстановку в республике, но и создаст около 700 новых рабочих мест. На заводе будут перерабатывать вторичное сырье, превращая его в готовое стекло, металл и картон, который затем отправят на реализацию как на крымском рынке, так и в других регионах страны. Ожидается, что запуск экотехнопарка принесет дополнительные налоговые поступления в местный бюджет. Крымские росгвардейцы показали отличные результаты на чемпионате Южного округа по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Масштабные соревнования среди военнослужащих состоялись в Краснодаре. Представители Крыма, Симферопольского отряда спецназа «Русь» и Керчи завоевали. До конца года в Белогорском районе планируют достроиться в современный экотехнопарк. Завтра на полуострове будет тепло, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25. 23 прогнозируют в Керчи, Феодосии и Алуште. Термометры покажут плюс 22. В Ялте и Севастополе завтра плюс 21 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Калиновка Ленинского района. У вас завтра днем 23 градуса, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

Здравствуйте. И в эту пятницу в то же время в 17:30 звучат позывные программы «Сваха». Мы в прямом эфире ровно полчаса, чтобы подарить кому-то надежду, веру и любовь. Нам очень этого бы хотелось. Я, ваша сваха, Виктория Никитюк, в студии. Наш телефон понадобится тем, кто внимательно следит за героями программы. +7 928 401 2020. Можно позвонить, а можно написать в МАКС. Такие же точно цифры, такой же номер. И пишите, пожалуйста, в МАКС, если вам нужен телефон героя, если хотите записаться в программу. Но вообще для того, чтобы записаться, отправить письмо в программу, вам удобнее будет писать на radio@kazak.fm. Вот на этот адрес прилетело и письмо нашей сегодняшней героини программы. Я женщина 55 лет, живу в Белореченске. У меня своя квартира. Я интересная, самодостаточная, веселая. Люблю отдых на природе, горы и путешествия. Очень хочу познакомиться с активным, спортивным, некурящим мужчиной 48-60 лет. Желательно, чтобы он был с автомобилем, любил природу и путешествия. Если понравится мужчина, для меня, пишет Наталья, возможен переезд в другой город. Наталья, 55, жительница Белореченска. Представляю вам нашу героиню. Рост 1,65 м, вес 70 килограммов, зеленоглазая, волосы, короткая стрижка. И Наталья подчеркивает, что она яркий, оптимистичный человек. У нее волосы черные с красными перышками. Она говорит, да, я яркая, активная, легкая на подъем, поэтому вот ярко одевается, спортивно одевается, как она сказала мне, модненько, со стилем, да, ярко, красиво, спортивный стиль, чтобы было удобно. Наталья, 20 лет прожили с мужем, подняли сына, дочку, дети уже взрослые, а потом что-то стало не ладиться. А потом поняли, что вместе не будут, позднее муж уже представил и другую, и Наталья решили развели пути свои, не быть вместе. Наташа, рак по гороскопу, по образованию химик-технолог, работала на химзаводе химиком очень многие годы, а сейчас с удовольствием работает в торговле. Ей очень нравится общение с людьми и сама работа. У нее двухкомнатная квартира, и родители пожилые рядом, присматривает Наташу в Белореченске, но живет она одна. Согласна на переезд, подчеркивает, по характеру жизнерадостная, общительная, оптимистка. Никогда не плачу, подчеркивает Наталья, верю в лучшее. Любит путешествия, море и горы летом, а зимой люблю поездить, познакомиться с другими местами. Например, куплю путевку и путешествую, пишет Наташа. Девиз: не верь, не бойся, не проси. Ну, мы тут с ней похохотали, я говорю, сами придут и все дадут, как в «Мастере и Маргарите», да? В компании, Наталья говорит, внимательно присматриваюсь к компании, если вот моя, если мне чувствуется, что люди, те, которые меня поймут, могу и сплясать, и спою, и пошучу. Я в компании интересный человек, говорит Наташа. Меня всегда приглашают. Наташка, как без тебя? Приходи. При этом Наталья не курит, не пьет, любит очень велосипед и подчеркивает, я спортивная, прямолинейная. Она сказала, а бы с кем не хочу, хочу, чтобы мужчина был достоин меня, не нервничаю никогда, я очень спокойная, я внимательно присмотрюсь, выслушаю, сделаю выводы, ну и уже потом удаляюсь или удаляю из круга общения. Ну, то есть мы говорим про мужчин. Достойный, аккуратный, вежливый, должен любить чистоту от 48 до 60 лет. Мужчина, мы призываем вас к знакомству с Натальей, во всяком случае Наталья вот такую делает заявку, с которым будет интересно куда-то поехать, выйти, пообщаться. Желательно, чтобы не курил. Чтобы выпивка, пожалуйста, без привязки. Она говорит, все, я понимаю. Но вот какое дело. Наталья не любит бородатых.
Так что бородачи не обращаться. Наташа сказала, вот лысенькие, пожалуйста, это мое. Я думаю, что и те, и другие сейчас улыбнулись, а может, бородачи топнули ногой. Да что, да согласны мужчины? Но вкус вкусу не подсказчик. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик, да? Наталья, 55, она из Белореченска. Наша программа уже вовсю началась. Представляю вам новую нашу участницу. Если заинтересовала, звоните +7 928 401 2020. Пишите в Макс. Виктория, можно телефон? Да куда бы вы ни написали с пометкой для Виктории, я обязательно отвечу. Программа продолжается. Наталья, вам дарю эту песню. И сразу после самой лучшей рекламы, рекламы на Казак-ФМ, мы услышим голос Натальи. Доброго вечера, хорошего настроения. В эфире программа «Сваха».

В эфире радио «Казак-ФМ» самая романтичная программа, как ее представляем мы, и самая дающая надежды, и соединяющая пары. Более 100 пар, около 120 мы за более чем 10 лет соединили в этой программе. Для нас это большое достижение. В частности, я, Сваха, могу сказать, что я счастлива за тех людей, которые соединились. Да, уже кто-то и соединились, и расстались, и все это мне говорят, но это еще и самое важное. Ворчливая Сваха на Кубани. Я вам вот что скажу. Очень меня обижает то, что вы не говорите. Вот прошла программа, я вам всегда говорю, дайте обратную связь. Найдите, как позвонить Виктории. Вот после программы Сваха. Вот я, например, Алексей участвовал. Вот позвонили мне 22 дамы, выбрал одну. Или там у меня не сложилось. Вот очень хотелось бы. Мы вместе. А часто мне сообщают, мы уже 10 лет вместе. А мы уже 6 лет вместе. Мы расписались. У нас сыночек родился, а потом уже. А знаете, как хочется работать, чтобы чувствовать результат? Ну, каждый же хочет, да? Кто-то сколько-то продал, кто-то сколько-то нашил, кто-то сколько-то научил детей всему самому хорошему уму-разуму. Так вот, мне, вашей свахе Виктории Никитюк на радио «Казак-ФМ» очень хочется ждать от вас ответов. Есть очень много пар, которые говорят, и мне это приятно, и участников, которые регулярно звонят и говорят, вот мы общаемся, не могу выбрать, вот мы общаемся, не могу выбрать, или я выбрал.

0: какая ты симпатия, Олечка, интересная. Ох, ах, какая женщина, да еще бы. Зеленоглазая, носит короткую стрижку, ярко-черная, с красными перышками. Волосы часто появляются на велосипеде, который обожает. Не пьет, не курит. В компании и пошутит, как она сказала, разведу. Ну, то есть так вот уж могу загадку сделать, а на самом деле это все неправда, да? А дурачить, поиграть. Мне это понравилось. Она говорит, я активная, я не плачу, я уверенно иду вперед. Я работаю в частном магазинчике, мне это очень нравится, хотя по профессии образование химик-технолог, высшее образование, и работала это всю жизнь химиком на химическом заводе. Наташа очень интересный человек, и я это почувствовала. Вот взять путевку зимой, а что скучать? Взяла путевку и поехала. Она говорит, могу с друзьями, а могу и сама. Я вам очень советую достойного, аккуратного, вежливого и тонкого в отношениях с женщиной. Наташа очень хочет, чтобы партнер с уважением относился к ней, в частности, к женщинам. От 48 до 60 лет, с которым будет интересно и поехать куда-то, и выйти, и пообщаться. Хотела бы Наташа, чтобы не курил, с бородой не признает мужчин. Лысеньких, да, пожалуйста. Сама она никогда не нервничает, спокойная. Но и если говорит, я все понимаю, если кто-то любит, ну, выпить любит иногда по праздникам, без привязки такой, знаете, что называется, болезнь, то Наталья согласна. Наталья на связи, давайте выслушаем ее. Два жениха, уже скажу, взяли телефон, Александр и Иван. А Наташин голос сейчас мы услышим, саму Наталью в эфире. Наташ, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ага. Настроение.
1: Приятно вас слушать, да. Прям идеальная женщина.
0: Но вы-то согласны, вы же у нас только вперед.
1: Конечно.
0: И вперед. Идеальная моя, ну я сваха, я только хорошо. Говорила ли я, что вы рак по гороскопу? Наташ, а вот скажите, рак, это значит такая домашняя, вместе с тем, что да, выйти, путешествовать. А что вы любите вот готовить, что бы вы приготовили? Вот приехала я к вам в гости, говорю, Наташ, ну что-нибудь фирменное свое.
1: Ой, люблю мясо по-французски, ребрышки в духовочке люблю делать, не всем нравятся моим, салатики, рулетики какие-нибудь.
0: Ох,
1: я
0: какая!
1: Люблю фантазировать что-нибудь интересненькое.
0: Ну, вы такие назвали непростые блюда, где-то и простые, ну, на слуху они есть, но вы молодец, рулетики, гляньте-ка. Так, Наташ, а вот как вам такой май, когда вот днем, как в тропиках, днем солнце, к вечеру гроза? Сегодня тоже обещают.
1: Ну вот, у нас уже идет дождь, гроза.
0: Поздравляю вас.
1: Ничего. Да, у природы нет плохой погоды. С утра хорошо, с утра все поделала, везде сбегала, все, что нужно, сделала. А вот вечером сижу, слушаю вашу передачу.
0: Да, еще о себе такое, как приятно, да?
1: Да.
0: Наташ, ну... Вот меняется климат, это на самом деле так, и прям сегодня все говорят, ну, тропики, тропики. Жизнерадостная моя, пригласите, пожалуйста, женихов к знакомству с вами, чтобы они не боялись взять у свахи ваш номер телефона.
1: Дорогие мужчины, я призываю вас, не стесняйтесь, не бойтесь, я не кусаюсь, пообщаемся, поговорим, может быть, найдем общие темы, а может быть, куда-то вместе и съездим.
0: Рванем.
1: И там рванем, так сказать, да, а там уже посмотрим.
0: Да. Наташа, отпускаю вас для того, чтобы освободить линию для звонков наших мужчин, таких же активных, как и вы. Наталья, 55, от 48 до 60. Она ищет для себя пару. Наташа, вы очень приятны в общении с вами. Вы такую эмоцию даете, вы искренне очень. Вот я с вами общалась, я поняла, что вы строга. Наташа, она, знаете, непроста, она такая... Вот видно, что она знает дело, и в то же время она сама подчеркнула это в нашем разговоре, она умеет повеселиться. Наталья, желаю вам найти того, о ком мечтаете, о ком грезите и кого загадываете. Не хотите с бородой, будет лысенький, ладно? Наташа, пусть все у вас будет хорошо. Эта песня тоже для вас. Мужчины, звоните. Хотите познакомиться с Натальей? Она живет в Белореченске, но готова даже на переезд. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Раньше в Максе, вернее, ну, был WhatsApp, писали. Ой, желаю Наташе вот того-то, можете сейчас пожелать. Обязательно зачитаю. Программа продолжается.

В этом выпуске программы «Сваха» мы представляли вам, я, ваш сваха, Виктория Никитюк, Наталью. Ей 55, из Белореченска. Наташа, рост 1,65 м, вес 70 килограммов, зеленоглазая, короткая стрижка, яркие волосы черные с красненькими перышками. Ведет здоровый образ жизни, спортивная, веселая, активная, не нытик ни в коем случае. Оптимистка большая, от 48 до 60 лет ищет мужчину. Мужчины звонят. Наташ, могу порадовать. И Александр, и Иван, и Павел, и Евгений, и Владимир уже взяли ваш номер телефона. Выбирать только вам. Буду счастлива, если поделитесь, когда поймете, что один из мужчин ваш. Мне будет это очень приятно. Всем желаю не оставаться ни в коем случае в одиночестве, если вы с такой позицией не согласны, с таким взглядом на жизнь. Записывайтесь в программу radio@sobachkakazakh.fm. И напомню, что вот по этому выпуску по вопросам в программу «Сваха» я дежурю ровно час после программы. Буду у телефона +7 928 401 2020. Можете написать в Макс. Люблю, целую. Жду вас в 20:00 на свидание. Уже в вареничках будем общаться, передавать приветы, слушать любимые ваши песни, о чем-нибудь порассуждаем, посмеемся над чем-то. Пожалуйста, заглядывайте. Я буду вас ждать. Виктория Никитюк, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на сколько дней в Крыму хватит накопленных запасов воды, что будут производить в новом экотехнопарке и в каком турнире отличились крымские росгвардейцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Водохранилище естественного стока в Крыму наполнено уже почти на 80% от проектного объема. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сейчас в питьевых водоемах полуострова накоплено порядка 186 миллионов кубометров воды. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Таких запасов хватит, чтобы гарантированно обеспечивать жителей региона бесперебойным водоснабжением в среднем в течение 400 суток, причем даже без учета будущих осадков и притоков. До конца года в Белогорском районе планируют достроиться в современный экотехнопарк. Масштабное предприятие не только улучшит экологическую обстановку в республике, но и создаст около 700 новых рабочих мест. На заводе будут перерабатывать вторичное сырье, превращая его в готовое стекло, металл и картон, который затем отправят на реализацию как на крымском рынке, так и в других регионах страны. Ожидается, что запуск экотехнопарка принесет дополнительные налоговые поступления в местный бюджет. Крымские росгвардейцы показали отличные результаты на чемпионате Южного округа по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Масштабные соревнования среди военнослужащих состоялись в Краснодаре. Представители Крыма, Симферопольского отряда спецназа «Русь» и «Керчи» завоевали сразу несколько призовых мест как в кроссе, так и в командном первенстве по биатлону. По итогам турнира из победителей сформируют сборную, которая представит юг страны на всероссийском ведомственном чемпионате в Екатеринбурге. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове будет тепло, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и в Евпатории воздух прогреется до 25. 23 прогнозируют в Керчи, Феодосии и Алуште. Термометры покажут плюс 22. В Ялте и Севастополе завтра плюс 21 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Калиновка Ленинского района. У вас завтра днем 23 градуса. Захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а откуда радуга берется?
3: О, Нина, это очень интересно. Когда только закончился дождь и небо прояснилось, солнечные лучи проникают сквозь капельки воды, рассеянные в воздухе. А мы видим их отражение. Это и есть радуга.
0: А почему она такая разноцветная?
3: Множество капель в воздухе работают как световые фильтры. По-научному их называют призмой. Капли отклоняют свет на разное расстояние, поэтому получается разноцветная полоска, которую ученые называют спектр. Кстати, яркость оттенков и ширина радуги зависят от размера капель дождя. Чем они крупнее, тем уже и ярче радуга. И в ней больше красного насыщенного цвета. А если идет мелкий дождик, то радуга получается широкая, но с блеклыми оранжевыми и желтыми краями.
0: А еще она на мостик похожа.
3: Да, мы видим радугу в форме дуги, но дуга — это лишь ее часть. На самом деле она имеет форму окружности, однако нам видна лишь ее половина. А целиком радугу можно увидеть только на большой высоте из окна самолета или с высокой горы.
0: А Матвей из садика сказал, что сразу две радуги видел. Выдумщик!
3: Вовсе нет. Иногда солнечный луч может соорудить на небе сразу две, три, а то и четыре радуги. Двойная радуга получается, когда световой луч отражается от внутренней поверхности дождевых капель дважды.
0: Вот бы такую увидеть скорее!
2: Папа знает.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то вечером на диване муж и жена, радио слушают. Молчат что-то. Муж и говорит жене: слышь, ты чего это, обиделась что ли?
2: Нет.
1: Ты точно не обиделась?
2: Нет.
1: А что ты не разговариваешь со мной?
2: Я занята.
1: А чем ты занята?
2: Я продумываю план мести.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько зерна разрешили экспортировать крымским аграриям, где дети-сироты получили ключи от новых квартир и какие фестивали ждут крымчан в эти выходные. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России смягчило условия экспорта зерновых для крымских сельхозпроизводителей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, квота на вывоз зерна теперь составляет 1 миллион тонн. Эта мера создаст дополнительные возможности для заработка местных аграриев и поможет уравнять региональные цены с общероссийскими. Кроме того, для успешного развития агросектора активно прорабатывается логистика вывоза продукции через мощности Севастопольского морского порта. В Керчи 11 местных жителей из числа детей-сирот получили ключи от собственного жилья. Квартиры приобрели за счет федерального и республиканского бюджетов. Вся недвижимость уже полностью готова к заселению. В однокомнатных квартирах сделан свежий косметический ремонт, установлена новая сантехника, газовые плиты и современные бойлеры. Новоселов уже поздравили и пожелали, чтобы уютное жилье стало для них надежной опорой в жизни. Предстоящие выходные в Крыму обещают быть насыщенными. Жители и гостей полуострова ждут десятки ярких мероприятий. Так, на набережной Ялты пройдет роскошный бал «Царица Глициния» под аккомпанемент духового оркестра. В Симферопольском районе устроят масштабный этнопоказ крымской моды. В Старом Крыму состоится исторический фестиваль в честь императрицы Екатерины II. Также в насыщенной афише выходных семейные гастрономические праздники, бесплатные показы душевного кино и увлекательные экскурсии. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове погода теплая, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометр покажет 22. На градус ниже в Ялте и Севастополе захватите зонтики. Привет отправляем в село Стерегущее Раздольнинского района. У вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Танбур – национальный музыкальный инструмент турецкого народа. Он похож на лютню с длинным грифом. Корпус танбура выполнен в виде полусферы диаметром 35 сантиметров. Он склеен из 25 светлых и темных сегментов из клена и фруктового дерева. Верхняя дека из многослойной ели. На ней помещена подставка для струн. Она свободно передвигается. Струн чаще всего трипарные и одна одинарная, но может быть и больше. Играют на танбуре исключительно мужчины. Техника исполнения сложна и подразумевает использование всех пальцев правой руки. Звучащие мелодии плавные, с небольшими интервалами. На инструменте с давних времен исполняли классические циклы под названием «фасиль» — музыку дворцовых церемоний. Танбур соло или в ансамбле сопровождал танцы дервишей. Средневековые турецкие легенды приписывают изобретение инструмента древнегреческому философу Сократу. Конструкция танбура — тело человека. Струны — звезды. Каждый лад и каждая струна связаны с определенным знаком зодиака. Есть что-то в мелодии танбура космическое, уносящее от земных забот в дальние дали. Сегодня все больше и больше людей проявляет интерес к инструменту, учится на нем играть, называя танбур душой турецкого народа.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Частушка для казака от казачки Валентины из станицы Менгрельской.
1: От везет нам, так везет, радио с утра поет. Казачок нас развлекает и скучать нам не дает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: нежном танце воспоминания.
1: Люба, братцы, 102.5 FM в Сибай.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько зерна разрешили экспортировать крымским аграриям, где дети-сироты получили ключи от новых квартир и какие фестивали ждут крымчан в эти выходные. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России смягчило условия экспорта зерновых для крымских сельхозпроизводителей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, квота на вывоз зерна теперь составляет 1 миллион тонн. Эта мера создаст дополнительные возможности для заработка местных аграриев и поможет уравнять региональные цены с общероссийскими. Кроме того, для успешного развития агросектора активно прорабатывается логистика вывоза продукции через мощности Севастопольского морского порта. В Керчи 11 местных жителей из числа детей-сирот получили ключи от собственного жилья. Квартиры приобрели за счет федерального и республиканского бюджетов. Вся недвижимость уже полностью готова к заселению. В однокомнатных квартирах сделан свежий косметический ремонт, установлена новая сантехника, газовые плиты и современные бойлеры. Новоселов уже поздравили и пожелали, чтобы уютное жилье стало для них надежной опорой в жизни. Предстоящие выходные в Крыму обещают быть насыщенными. Жители и гостей полуострова ждут десятки ярких мероприятий. Так, на набережной Ялты пройдет роскошный бал «Царица Глициния» под аккомпанемент духового оркестра. В Симферопольском районе устроят масштабный этнопоказ крымской моды. В Старом Крыму состоится исторический фестиваль в честь императрицы Екатерины II. Также в насыщенной афише выходных семейные гастрономические праздники, бесплатные показы душевного кино и увлекательные экскурсии. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове погода теплая, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометр покажет 22. На градус ниже в Ялте и Севастополе захватите зонтики. Привет отправляем в село Стерегущее Раздольнинского района. У вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: на Казак FM. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак FM», получи скидку.
5: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: Plus.
1: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Казак-ФМ.
1: Это варенички, и ваши приемники настроены на волну радио Казак-ФМ. Доброго вечера в пятницу. Мы желаем вам, всем коллективам радиостанции, говорим здравствуйте от души. Значит, здравствуйте. Пусть вы будете здоровы, счастливы в нашей компании. Давайте этот час проведем, сделаем его таким. Прошу вас, я, Виктория Никитюк, ведущая программы, чтобы зарядиться на все выходные, настроиться на полноценный отдых, знаете, на добрые встречи. Расскажите, как вы планируете их провести. Такая погодка шаловливая, но вы же что-то планируете все равно. Святой Николай, Никола Вешний, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец. Сегодня день этого святого. Один из наиболее почитаемых в русском народе святой. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. А еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти. Вот о чем молятся Николаю Угоднику. И в честь этого святого в году отмечают два основных праздника – 22 мая и 19 декабря, в день рождения радиостанции «Казак-ФМ». Мы очень гордимся тем, что Николай Угодник, Николай Чудотворец, наш святой, мы считаем его покровителем радиостанции. И сегодня всех радиослушателей от души поздравляем с Николой Вешним. Николаев, приветствуем вас с именинами. Друзья, начинается программа. Наш телефон плюс 7-928-401-2020. Звоните. И можете писать в МАКС. Жду вас в перекличке. Все те, кто за пределами Краснодарского края слушает радио Казак-ФМ. И этим вечером в пятницу, пожалуйста, напишите. Мы с вами. Воронеж, Литва, Москва и Подмосковье, Нижний Новгород. Жду. Роза Саркисовна из Первой Синюхи. Первой дозвонилась Варенечке. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Виктория.
1: Давайте.
2: Слушателям Казак-ФМ, я хочу поздравить Ежа Родинска.
1: Ой,
2: самого главного. Здоровья. И, ну, всего самого хорошего.
1: Роза Саркисовна, спасибо. Скажите, пожалуйста, Ежа услышали, а дальше?
2: Тетя Шура,
1: ага.
2: С 88-летием.
1: Ой, давайте-ка подхвачу звонок. Роза Саркисовна, плохая связь. Дорогая тетя Шура, с 88-летием, две восьмерочки. Восьмерка – знак бесконечности. И как вы думаете, чего я вам сейчас пожелаю? От радиостанции Казак-ФМ жить еще долго-долго, придолго. Быть здоровой, улыбаться себе, чувствовать себя красивой, нужной. Пусть самые любимые люди всегда будут где-то неподалеку. Рядом с вами. Для вас эта песня.

0: Шутки на Казак FM.
1: Мы в прямом эфире. Звоните, пожалуйста. Линия свободна. Плюс 7-928-401-2020. Звоните. Пишите в Макс. Таков же телефон. Плюс 7-928-401-2020. Ну а пока нет вашего звонка к вашим сообщениям. Бакровым дяде Вове, тете Люде хороших выходных. Желает Дарья. Виктория, вам хорошего вечера, моя золотая. Спасибо большое. Бакровы, вам привет. А мне доброго вечера вместе с вами. Сегодня, пишет Лях Людмила из хутора Труд, у моей внученьки Софьи Слюсарь 19-й день рождения. Поздравляем. Счастья и любви на все времена. Обнимаем, ценим, любим, целуем. Ох, держитесь, дорогая Софья. Сестры Машенька и Анюта, Злата, родители, друзья и соседи. Всем замечательного вечера и хороших выходных пожелала наша радиослушательница Людмила Лях. Любимый казачок, здравствуйте. Сегодня исполняется 76 лет Шелуха Валентине, а 25-го день рождения у ее мужа Славика. Они из станицы Пластуновская. Семья Гладких, между прочим. Валентина и Славик вас поздравляют и желают крепчайшего здоровья, долголетия, быть рядом, уважения вам и любви близких, мира и в душе, и мирного неба над головой. Поздравляем от души. Так, еще сообщение. Помните, можно посылать сообщение и на вареник @казак.фм. Так, поздравление звучит для вас, Николай Григорьевич Баранов. С днем рождения вас поздравляют. Желают крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Андрей подписался, но поздравляют, я так поняла, все родные и близкие, потому что не дописал сообщение. И мы от души поздравляем всех тех, кто родился сегодня, 22 мая. Всем добрый вечерний привет программы «Варенички».

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Ох уж и напридумывают, как наших казаков любят, так знали бы вы только, девчонки табунами. Конечно же, любят наших казачков. Всероссийский день бассейновой индустрии, между прочим, на календаре всех причастных с профессиональным праздником. Это большая индустрия, согласна. А первым в перекличке сегодня далеких и наших любимых и близких оказался Анатолий из Литвы. Литве, привет! Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейшего вечера и наилучшие пожелания. Поздравляю Веру Николаевну Лазареву из Тбилисской с днем рождения, Вера Николаевна. Анатолий желает вам крепчайшего здоровья, еще раз здоровья, долголетия и мирного неба над головой. Так, всем доброго вечера. Мы стали бабушкой и дедушкой. Ох, какие вы молодцы. Счастья вам. Всем самого доброго вечера. Елька и Денис. Елька и Денис, кто же у вас, внучок или внученька? Спрашиваю я. Светлана, веточка Сакуры, поздравляет всех радиослушателей, любимую радиостанцию со святым Николаем Чудотворцем. И денек, пишет Светлана, у нас сегодня был замечательный, летний, плюс 36. Пусть святой Николай подарит нам мир и даст всем здоровья. Светочка, и вас поздравляю. Денек действительно был жарким, спасал ветерок. Такой легкий, легкой прохладой нас радовал. А вот загорается телефон, беру трубку, не отвечают. Потом подожду опять. Это, знаете, у меня вот попугай, вы же знаете, что Тоша очень умный попугай, разговаривает, отвечает на вопросы. Вот если он в другой комнате, а мне очень хочется, чтобы он был рядом. Я говорю, Тоша, прилети моментом, моментом. А иногда не хочет, вот вредничает. Я захожу в комнату, говорю, а почему ты не прилетаешь? Он на меня смотрит, я говорю, не хочешь, как хочешь. Вот вам сейчас говорю, звоните, линия свободна, и не обижайтесь потом в конце программы, что не могли дозвониться. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. А вот наша отзывчивая Елька пишет. У нас внученька Алиса. Спасибо вам, Казак ФМ. Вы лучшая, Алисочка. Пусть красавица вырастет. Будет здорова. Я в Пензу передам привет. Пензенская область, наш дорогой там радиослушатель Александр. Я хочу, Саш, поблагодарить вас за то, что вы для меня открыли песню Ники Терентьевой «Гуляй, родня». Но в честь внучки Алисы и в честь всех именинников давайте-ка послушаем.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай. Вареночки. Вареночки. На Казак FM.
1: Продолжается программа «Плюс 7-928-401-2020». Сегодня от всей души поздравляем с 70-летним юбилеем нашу мамочку-бабушку Веру Васильевну Андрианову. Дорогая, этот день – настоящий праздник для всех нас. Ведь ты – наша опора, наша любовь и наша мудрость. Мы благодарны тебе за все те жизненные уроки, которые ты нам преподала, за твою безграничную любовь и поддержку. В этот знаменательный день хотим пожелать тебе крепкого здоровья и радости, и счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и приятными моментами. Пусть сбудутся все твои мечты. Рядом всегда будут близкие и любимые люди. К вам, Вера Васильевна, с большой любовью, с благодарностью дочери Ирина и Надежда, их семьи, мама Любовь Ивановна, брат Николай, брат Владимир, сестра Наталья, их семьи, сестра Оля и ее семья, хутор Средний Чулбас, Ленинодар, поселок Октябрьский, поселок Южный, Павловская, Краснодар, Тихорецк и Тимашевск. Ох, Вера Васильевна, гуляй, моя родня. Добрый вечер, любимое радио. Передаю по традиции привет родителям Натали и Владимиру Морозовым. Хорошего вечера, прекрасного настроения. Обнимаю всем добра и мира. Морозова Анастасия, здравствуйте и вам. Так, добрый вечер, казачок. Одноклассники 1991 года выпуска, села Михайловская, Северский район. Поздравляют с днем рождения Богза Анциферову Надежду. Желают вам, Надежда, счастья, здоровья, исполнения желаний и всегда замечательного настроения. Пусть жизнь дарит много счастливых, ярких впечатлений и новых хороших возможностей. Всех благ. Привет отправляется в город Новороссийск. Есть еще ваши сообщения и еще жду. Присоединяйтесь. Плюс 7-928-401-2020 наш МАКС для сообщений. Кроме того, на вареник @казак.фм тоже можно написать. Татьяна из Атаманска, я приветствую вас. Доброго вечера.
2: Добрый вечер, Виктория. У меня сегодня прекрасный повод дозвониться к вам. Я очень рада. Моему сыну, Постевому Павлову, сегодня день рождения. Он был гостем вашего Алексея Орлова. Я фермер в программе. Но... Здорово. Станица наша в Атаманской знает его не только как фермера-гусевода, но также у него прекрасный голос, и он часто принимает участие в концертных программах в нашем Доме культуры. Сыночек, я люблю тебя и верю в тебя.
1: Я, Татьяна, только могу представить, насколько вы таким сыночком гордитесь. Татьяна.
2: Да.
1: Для вас, дорогой именинник, храни тебя, сынок, Александр Малинин. Ну вот мама пожелала наказ от Александра Малинина, чтобы прозвучал сегодня именно для вас. С днем рождения. И успехов вам.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжаются варенички, и поздравления звучат от супругов Веры Николаевны, Николая Павловича Березовских из Новодеревянковской. Они поздравляют с днем рождения внученьку Ефросинью. Желают девочке только счастья, удачи, уюта, радости, смеха. С днем ангела. Поздравления дорогому Николаю Павловичу и всем Николаям. Вот молодцы. Здоровья, счастья всем и мирного неба. И мы поздравляем. Руслан из Ярославля присоединился к Анатолию из Литвы. Перекличка продолжается. Где вы слушаете Казак ФМ за пределами Краснодарского края? Русик, и вам привет. А Зуева Чупринина Татьяна пишет: уважаемый казачок, хочется поздравить моих одноклассников школы номер 16 поселка Ильский, выпуск 1973 года, с юбилеем. Нам всем по 70. Поздравляем от души. Живите долго, счастливо. Будьте здоровы. И бодрости вам. И знаете, желание каждый день просыпаться, ложиться спать и вновь захотеть встать для того, чтобы творить свою жизнь. Что такое по 70 лет? А я, Татьяна, вам хочу сделать комплимент. Вы такая милая. Посмотрела на вашу аватарку. Прям видно, что очень добрая и милая. Кирилл из поселка Заводской, Ейский район, с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Казак ФМ. Поздравляю вас с хорошей пятницей, прекрасного вечера. Да-да. Хочу передать огромный привет своей будущей супруге, ее родителям. Это Юрию Николаевичу, Анне Николаевне и моей будущей супруге Анютке.
2: Ох, как красиво все. Ну что, Анютка и...

0: Шутки на Казак FM.
1: Друзья, ну вот не успела взять звонок, почему-то всю песню не звонили, здесь позвонили, готовимся, сейчас поговорим в эфире. Добрый вечер, пишет Федя из Раевской, из Новороссийска, да-да-да. У нас сегодня был ливень сильный, дождь, да, я пока собрался домой с рыбалки, весь намок. Зато успел поймать рыбку. Сейчас буду ее чистить. Да, мой вы, дорогой, какое хорошее занятие. Кстати, я ведь в начале программы спросила, как вы готовитесь к выходным? Нет бы сообщений набросали. Что вы собираетесь делать, вернее, в выходные? Вот я, например, завтра займусь точно нарядом дочери на выпускной 11 класс. Вот я представляю, как это хотелось бы каждый день спешная прогулка, да, ну, потому что надо. А хотелось бы завтра прогуляться так не спеша, а придется все-таки спешно прогулку делать по особым местам. А Руслан из Ярославля пишет, у нас плюс 29 тепла. Слушаю радио Казак FM и вас, Виктория. Правильно делаете. А кого еще слушать? Как не радио Казак? Что еще слушать? Лиля из Новокубанска. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем.
2: Хотелось бы всех новокубанцев поздравить наконец-то с теплым солнечным днем, даже очень жарким. Uh-huh. А хотела бы здесь услышать провокацию, но как ее нету у вас. Ну тогда можно про Серёму Марины Журавлёвой.
1: А вот я, представляете, вы не поверите мне, Лиля. Я думаю, ну не акация, будет у нас черёмуха Марины Журавлёвой. И прям так и сделала. И угадала, видите, на одной волне с вами, дорогие, любимые наши. Ну вот, прямо сейчас вы услышите нашу Марину Журавлёву. Продолжается программа. Всех люблю, обнимаю. Думаю, напишите, как вы готовитесь к выходным. Что делать будете?

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Как вы активировались к концу часа? Ну, конечно же, дочитаю ваши все сообщения. Привет из Волгограда. Танюшка наша пишет. На выходных планирую заниматься заготовками, полуфабрикатами. Этим несу радость в дома людей. Настроение отличное. Служить людям всегда отлично. Виктория, я бы взял вас на рыбалку на Волгу и показал бы вам Ярославль. Да, мой вы дорогой Руслан. Прям захотелось удочку достать. Добрый вечер. Я буду улучшать наш цветочный рай. Всех Николаев с Днем Ангела. Удачной прогулки по магазинам. Божьей помощи благодарю. Главное, купить то, что хочется Виталии. Всем хороших выходных. Обнимаю, люблю. Ваша Валентина из Геогинской. И звонок из Петровской раздался. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Милая, дорогая. Самая лучшая из всех.
1: Спасибо.
2: Мы с вами все время связываемся. Вы бывали на Водном у Резников.
1: Да, да, бывали на Золотой свадьбе.
2: Мы вас приглашаем уже сколько времени.
1: А, Петровскую, точно.
2: Конечно. Когда же вы приедете? Когда же мы накроем стол?
1: Хорошо, Юля, договоримся.
2: Пожалуйста. Все, я минутку и все. Пожалуйста, вчера было Вознесение. Я хочу песенку про мам, которых нету с нами. И которым всем тяжело, которые потеряли мам. Все, больше ничего.
1: Так, ну поняла я вас, дорогая моя, почему же сразу не сказала. Давайте послушаем «Мамину сирень», ведь специальная песня у Демидыча есть именно такая. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Не забывайте про варенички по вашим письмам. И завтра, и послезавтра. Целую, пока.
0: Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько зерна разрешили экспортировать крымским аграриям, где дети-сироты получили ключи от новых квартир и какие фестивали ждут крымчан в эти выходные. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России смягчило условия экспорта зерновых для крымских сельхозпроизводителей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, квота на вывоз зерна теперь составляет 1 миллион тонн. Эта мера создаст дополнительные возможности для заработка местных аграриев и поможет уравнять региональные цены с общероссийскими. Кроме того, для успешного развития агросектора активно прорабатывается логистика вывоза продукции через мощности Севастопольского морского порта. В Керчи 11 местных жителей из числа детей-сирот получили ключи от собственного жилья. Квартиры приобрели за счет федерального и республиканского бюджетов. Вся недвижимость уже полностью готова к заселению. В однокомнатных квартирах сделан свежий косметический ремонт, установлена новая сантехника, газовые плиты и современные бойлеры. Новоселов уже поздравили и пожелали, чтобы уютное жилье стало для них надежной опорой в жизни. Предстоящие выходные в Крыму обещают быть насыщенными. Жителей и гостей полуострова ждут десятки ярких мероприятий. Так, на набережной Ялты пройдет роскошный бал «Царица Глициния» под аккомпанемент духового оркестра. В Симферопольском районе устроят масштабный этнопоказ крымской моды. В Старом Крыму состоится исторический фестиваль в честь императрицы Екатерины II. Также в насыщенной афише выходных семейные гастрономические праздники, бесплатные показы душевного кино и увлекательные экскурсии. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове погода теплая, но зонтики убирать рано. В Симферополе до 26 градусов, в Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 25. В Керчи прогнозируют 23, в Феодосии и Алуште термометр покажет 22. На градус ниже в Ялте и Севастополе захватите зонтики. Привет отправляем в село Стерегущее Раздольнинского района. У вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Белорусская народная сказка «Жадный богатей». Жили-были два брата, богатый и бедный. Богатый сам ничего не делал, было у него много работников, а бедный удил в озере рыбу, тем и жил. Справлял раз богатый свадьбу, сын женил. Много собралось у него гостей.
2: «Пойду-ка я к брату в гости»,
1: — думает бедняк. Взял он взаймы у соседей каравай хлеба, да и пошел на свадьбу. Пришел и стоит на пороге с хлебом. Увидел его богатый брат и говорит:
2: «Ты чего притащился? У меня тут гости, не тебе чита. А ну, убирайся отсюда!»
1: И прогнал его. Обидно стало бедному брату. Взял он удочку и пошел рыбу ловить. Сел в старый челнок и выплыл на середину озера. Удил, удил, а все мелкая рыбешка попадается. Тут и солнце уж заходит. «Ну, — думает бедный рыбак, — закину на счастье еще разок». Закинул он удочку и вытащил такую рыбину, какой отродясь не видывал, большая да вся серебряная. Порадовался он дивной рыбине и стал ее в торбу запихивать. А та и говорит человеческим голосом:
3: «Не губи меня, добрый человек, отпусти назад в озеро».
1: Вспомнил рыбак про своих детей и говорит:
2: «Не могу я тебя отпустить, я и сам голодный, да и дети давно есть хотят. Чем я домой вернусь?»
3: «Раз ты такой бедный, то засунь руку мне в рот и вытащи оттуда золотой перстенек», —
1: подумал рыбак и говорит:
2: «Боюсь, ты мне еще руку откусишь».
3: «Не бойся, не откушу», —
1: осмелел рыбак, сунул руку рыбине в рот и вытащил оттуда золотой перстенек.
2: «А что мне с ним делать?» —
1: спрашивает рыбак.
2: «Он-то меня не накормит».
3: «Ничего, еще как накормит. Выбрось свою мелкую рыбешку из челна и кинь туда перстенек этот».
1: Так рыбак и сделал. И только бросил он на дно челнока перстенек, как вмиг стала целая куча денег. Отпустил рыбак рыбину в озеро, а сам к берегу побыстрее поплыл. Снял он на берегу рубаху, сложил в нее деньги и пошел домой. Зажил теперь бедный брат так, что лучше и не надо. Поставил новую хату, созвал гостей на новоселье, а брата не позвал, не мог простить ему обиды. Проведал богатый, что его бедный брат новую хату построил и с гостями пирует. Говорит он своему сыну:
2: «Ступай и погляди, что у него там делается».
4: «Ой, у тебя того нету, что у твоего бедного брата», —
1: говорит он отцу.
4: «И хата новая, и скотины полно, и на столе всего вдоволь».
1: Богатый так от зависти и почернел. Посылает опять сына, чтоб позвал бедного брата. Приходит бедный брат к богатому:
2: «Откуда у тебя столько добра? Ты, говорят, живешь лучше моего», —
1: спрашивает богатый брат бедного. Бедняк все и рассказал, как было. Как услыхал это богатый, так руки у него и зачесались.
2: «Пойду-ка и я поймаю ту рыбину».
1: Взял он удочку покрепче, сел в новый челнок, да и поплыл на середину озера. Ловил, ловил и выудил таки дивную рыбину.
3: Не губи меня, отпусти назад. У меня там детки малые.
2: Нет, голубушка, не пущу. Дай мне такой же перстенек, какой ты моему брату дала.
3: Так брат твой был бедный, у него и хлеба не было. А тебе-то зачем?
2: Как так зачем? Не хочу, чтобы брат был богаче меня. Давай перстенек и все. А нет, отнесу тебя домой и зажарю.
3: Ну что ж, бери, коли ты такой уж завистливый. Мне-то что?
1: Раскрыла рыбина рот, а жадный богатей всунул ей в рот руку по самую локоть. Тут она как придавит зубами, откусила руку и нырнула с ней на дно озера. Воротился богатый брат домой и без денег, и без руки. Так и наказала волшебная рыба богача за жадность и скупость. А теперь всем маленьким казачатам пора ложиться спать. Доброй ночи!

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: 97.3 FM в белой глине. Включай.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: ти герой. Эх, хорошо, с Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Всем привет, я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак ФМ. Слушайте нашу новую песню с группы Ламба Ильича «Дорога».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей. Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
2: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать. Мне хотелось бы жить.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Эх, братцы!
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Мы друг для друга дышим.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.